0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Прошло 2 года со дня покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Суд признал виновным в преступлении Юрая Центулу, несколько раз выстрелившего в главу правительственного кабинета. Преступник был приговорен к лишению свободы сроком на 21 год. Президент Петро Пеллегрини заявил, что покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо стало трагическим событием, которому нет места в демократическом обществе. Президент подчеркнул, что нападение представляло собой беспрецедентное вмешательство в демократическое функционирование государства. В этой связи глава государства призвал политиков, общественных деятелей и граждан успокоить общественную атмосферу. «Я призываю как можно скорее снизить тон политических дебатов, прекратить способствовать напряженности и дальнейшей поляризации общества», сказал президент в своем обращении. Петро Пеллегрини также призвал к ответственности при общении в социальных сетях и онлайн-пространстве. В свою очередь, премьер-министр Роберт Фицо заявил, что вероятность подобного нападения по-прежнему велика. Он утверждает, что на неблагоприятную атмосферу в обществе влияют представители оппозиции и СМИ. Одновременно Роберт Фицо призвал общество к спокойствию, подчеркнув, что не испытывает ненависти или гнева по отношению к осужденному Юраю Центуле. Причем он считает, что к этому шагу его подтолкнула политическая атмосфера, сложившаяся в нашем обществе. Покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо вновь осудили представители политической оппозиции. «Покушение на жизнь премьер-министра – это серьезное посягательство на устои демократии. Преступник был приговорен к справедливому наказанию за терроризм. Мы надеемся, что подобное уже никогда не повторится», заявила депутат парламента от партии «Прогрессивная Словакия» Зузанна Штевулова. Премьер-министр Роберт Фицо выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними атаками российской армии на Западную Украину, подчеркнув, что это произошло вблизи границ Украины со Словакией. Он выразил надежду на скорейшее прекращение огня. Относительно актуальной ситуации премьер-министр Фицо заявил следующее: «Мы желаем установления скорейшего мира. Однако это не в наших руках. Если Европа продолжит подпитывать войну, то она продлится долго». Роберт Фицо также сообщил, что ведется поиск подходящей даты для совместного заседания правительственных кабинетов Словакии и Украины. Министр окружающей среды и заместитель премьер-министра Томаш Тараба находится в Азербайджане, где принимает участие во Всемирном форуме урбанизма. Это одно из крупнейших мероприятий ООН, которое впервые проводится в Кавказском регионе и организовано в сотрудничестве с правительством Азербайджана. Министр Тараба также проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экологии и природных ресурсов Рашадом Исмаиловым и председателем Государственного агентства по водным ресурсам Зауром Микаиловым. Канны. Министр культуры Мартина Шимковичева приняла участие во встрече министров культуры Евросоюза. Она подчеркнула успех словацкой кинематографии. В Каннах были высоко оценены некоторые работы отечественных кинематографистов. Во вторник министр в Париже будет присутствовать на выступлении труппы балета Словацкого национального театра.
0: Тема дня.
1: В филиале Словацкой национальной галереи, расположенном в старинном Зволинском замке, была подготовлена экспозиция, посвященная легендарной битве при Мохаче. Вернисаж состоится 22 мая. Выставка продлится до конца октября 2026 года. Она называется «Мохач 500СК». Напомним, что это сражение состоялось 29 августа 1526 года у Мохача. Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску. В результате этой победы Османская империя заняла Среднедунайскую равнину. Турки, обосновавшиеся в этом стратегическом регионе, планировали превратить его в плацдарм для покорения новых территорий и дальнейшего распространения своей религии. Выставка охватывает период XVI-XVII веков. Именно тогда на покоренной турками территории встретились два мира – христианская Европа и расширяющаяся Османская империя. Однако проект связан не только с войнами и конфликтами. Его авторы тоже раскрывают удивительные культурные связи, торговые контакты, взаимное влияние, то есть то, что затем на протяжении веков формировало регион Центральной Европы. Посетители замка познакомятся с уникальными экспонатами. В залах музея их размещено более 200. Это архивные документы, картины, графические рисунки, предметы декоративно-прикладного искусства, включая текстиль, керамику, памятные медали. Экспонаты предоставили более 30 музеев, галерей и архивов. Организаторы выставки использовали современные технологии, что позволит посетителям погрузиться в события давних веков. Выставка по случаю 500-летия легендарной битвы при Мохаче стала важным поворотным моментом в истории Центральной Европы. Она предлагает посетителям всесторонний и объективный взгляд на одну из важнейших страниц нашего прошлого. Очень важно знать свою историю, поэтому я рад, что мы можем познакомить нашу публику с этой выставкой, сказал Юрай Кралик, генеральный директор Словацкой национальной галереи. Нужно также отметить, что выставка посвящается не только 500-летию битвы при Мохаче, но и замку Зволин. В свое время эта крепость стояла на пути нашествия османов, преграждая им путь к богатству горнодобывающих городов. Безусловно, посетители выставки также с интересом познакомятся с копиями венгерской королевской короны, портретами монархов и военачальников. Здесь также представлены в миниатюре оборонительные укрепления, включая крепости Новые замки, Комарна и Леопольдов. Эта масштабная выставка, представляющая важный период нашей истории, как трагическую битву при Мохаче, так и ее последствия. Мы стремились рассказать о разнообразных контактах того времени, включая торговлю и культуру, добавляет один из кураторов выставки Мартин Чичо. Благодаря современным цифровым технологиям исторические события буквально развертываются перед глазами посетителей. Этот большой проект представит всесторонний взгляд на один из самых сложных периодов нашей истории – период конфликтов, сформировавших не только границы, но и культуру и самобытность Центральной Европы. Не забыли организаторы выставки и о молодом поколении. Была подготовлена специальная программа для школ, специализированные образовательные мероприятия и творческие мастер-классы. А 23 мая посетителей Зволинского замка ждет традиционная ночь музеев и галерей.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Мешо. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Сегодня в эфир выйдет рубрика «Даты, события, люди», которая в начале каждой недели открывает наши программы. Мы стараемся подобрать для этой рубрики интересную информацию, которая непосредственно связана с предстоящей неделей. А затем прозвучит материал из архива русской редакции РСИ. Этот сюжет мы посвящаем памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Даты, события, люди.
4: В ночь с 17 на 18 мая 1986 года сгорел важный исторический объект – соляной склад в составе комплекса зданий Национального памятника культуры «Соливар» в Прешеве. Это один из важнейших технических памятников Словакии. На протяжении веков он использовался для хранения, обработки и распределения соли. Это было самое впечатляющее с архитектурной точки зрения здание позднего барокко во всем регионе, являвшееся доминирующей чертой бывшего соливара. Соляной склад в Соливаре сгорал дважды. После первого пожара в 1819 году была реконструирована крыша, надстроен второй этаж и пристроена башня с часами. Во время второго пожара 1986 года сгорела редкая деревянная конструкция покрытия здания, скрепленная болтами. Пламя уничтожило все деревянные части здания, кроме непосредственно крыши. Огонь также охватил историческое противопожарное оборудование, находившееся там в то время. Этот разрушительный пожар имел фатальные последствия для существования здания. Благодаря средствам ЕС в 2014 году он был восстановлен до своего нынешнего вида. Директор музея Соливара Марек Духонь констатировал, что реконструкция была проведена без 5 минут 12, так как существовала угроза разрушения башни, сохранившейся после пожара. По его словам, это привело бы к разрушению стен и всего технического памятника. 18 мая празднует день рождения словацкий канаист-слаломист Михал Мартикан. Он родился в 1979 году в городе Лептовский Микулаш. Мартикан – первый олимпийский чемпион в современной истории Словакии и самый молодой победитель чемпионата мира по гребле на каноэ. Он является олимпийским чемпионом Атланты 1996 года и Пекина 2008 года. Михал завоевал две серебряные олимпийские медали на летних олимпийских играх в Сиднее в 2000 году и на летних олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Он является 13-кратным чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы. Свою первую бронзовую медаль на чемпионате мира он завоевал в 16 лет, став самым молодым призером чемпионатов мира за всю историю. С тех пор он выигрывал медали на каждом чемпионате мира. Мартикан является 5-кратным победителем Кубка мира. Он стал самым титулованным спортсменом в истории гребного слалома по количеству медалей. Он является обладателем 4 наград по результатам журналистского опроса в номинации «Спортсмен года» за 1996, 1997, 2006 и 2007 годы. Продолжаем говорить о спорте. 19 мая 1964 года родился Милослав Мечерш. Бывший словацкий профессиональный теннисист, олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле. За свою карьеру Мечерш также завоевал 11 титулов в рамках ATP-тура. Его наивысшим рейтингом было 4-е место, которого он достиг 22 февраля 1988 года. После завершения активной карьеры Мечерш был неиграющим капитаном словацкой команды Кубка Дэвиса, которая дошла до финала в 2005 году. 20 мая 1940 года в Соколче родился легендарный хоккеист-игрок НХЛ, 22 сезона в составе Чикаго Блэкхокс и член зала хоккейной славы Стан Микита. Настоящее имя – Станислав Уотт. В 1948 году родители отправили его к дяде и тете в Канаду, где он взял их фамилию Микита. Он вырос в канадской провинции Онтарио в городе Сент-Катаринс, недалеко от Торонто. И еще о хоккее. 20 мая 2012 года Словакия проиграла России в финале 76-го чемпионата мира по хоккею с шайбой в Хельсинки и завоевала серебряную медаль. Наши хоккеисты под руководством тренера Владимира Войтека выбили Канаду в четвертьфинале и своих извечных соперников из Чехии в полуфинале. После 10 долгих лет они могли побороться за золото, но в итоге им не хватило сил для победы над Россией, которой они уступили со счетом 2-6. Директория чемпионата признала Яна Лаца лучшим вратарем турнира, а капитана сборной Словакии Сдена Хару – лучшим защитником. Оба игрока также вошли в символическую сборную чемпионата All Stars. 22 мая 1786 года на Мадагаскаре погиб Морец Беневский, дворянин, офицер, полковник французской армии, командующий польской армией, австрийский солдат, посол Габсбургской монархии, путешественник и местный король. Его полное имя – Матуш Морец Михал Франтишек Серафин Август Беневский. Беневский был типичным представителем эпохи Просвещения, развития транспорта и торговли, а также открытия неизведанных территорий. Он был первым европейцем, совершившим плавание в северной части Тихого океана за 7 лет до Джеймса Кука и де ла Перуза. Он исследовал западное побережье Аляски между устьями рек Юкон и Кускокуин, проплыв вдоль острова Унимак, Алеутские острова. А его путешествие в Макао стало первым известным плаванием с северо-западного побережья Америки на юго-восточное побережье Азии. Первый словак, посетивший 4 континента – Европу, Азию, Африку и Америку. Первый человек, исследовавший остров Святого Лаврентия, выдающийся исследователь Мадагаскара и первый король Объединенного Мадагаскара. Первый словак, вмешавшийся в развитие большого числа стран, по меньшей мере Польши, США, Франции, Австрии и Мадагаскара, а также первый словацкий автор всемирного бестселлера. Беньовский оставил 3 тома записок «Мемуары и путешествия». Первая словацкая версия книги датируется 1808 годом, но она содержит лишь отрывки из рукописей. В 1966 году были опубликованы дополнительные части мемуаров, и только в 2006 году полная версия записок была опубликована на современном словацком языке, перевод с оригинального французского. В общем, столько первенств, и все это один и тот же человек. Впрочем, Беньовский неоднократно был героем наших сюжетов, поэтому это имя вам, уважаемый слушатель, определенно хорошо знакомо. 24 мая 1940 года в Жилине родился Иван Краечек. Словацкий актер, певец, юморист, режиссер, телеведущий. Интерес к музыке он проявил еще в детстве, научился играть на скрипке. В конце 50-х переехал в Братиславу, где окончил Высшую школу музыкальных искусств в 1964 году. После окончания учебы поступил в театр «Новосцена», в драматическую труппу, но позже перешел в труппу «Оперетты», где и стал настоящей звездой. Будучи разносторонним артистом, он занимался актерской деятельностью, пением, ведением программ, работал в кабаре, а также был театральным и телевизионным режиссером. Во время службы в армии Краечек готовил развлекательную программу, для которой ему нужен был сценарий. Он связался с актером и сценаристом Ольдо Главачиком, который в то время проходил службу в Микулове, и тот написал для него сценарий. Сотрудничество переросло в театрально-кабаре-дуэт «Краечек-Главачик». Позже этот комедийный дуэт выступал в кабаре на радио и телевидении. Их самой известной программой была «Трактир под каштаном», где они создали образы двух стариков, рассуждающих о жизни в Словакии. Как актер и певец Иван Краечек часто выступал с Зорой Каринской, с которой исполнил несколько дуэтов. В качестве режиссера Краечек снял множество работ, таких как музыкальная комедия «Тюлулум», мюзикл «Сирано из пригорода» и многие другие. Он начал вести программу «Дискотека для пожилых и продвинутых», которая позже сменила название на «Разрешите пригласить». В начале 90-х годов он придумал и успешно вел песенный конкурс под названием «Репете». В этом конкурсе он исполнял собственные песни, а также пел вместе с другими певцами и добавлял к отдельным песням свои комические сцены. Программы имели невероятный успех. Например, в первом туре было получено 16 тысяч писем от зрителей, а к началу 1993 года их приходило до 180 тысяч. Краечек был ее ведущим до февраля 1997 года, когда после смерти актера его место заняла Зора Колинска. Похоронен Иван Краечек в Братиславе на кладбище «Соловьиная долина». 24 мая 1984 года скончался фотожурналист Владислав Берег, известный своими высоко оцененными репортажными фотографиями, сделанными в начале оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Он трагически погиб в Венгрии во время фотосъемки автомобильных гонок за 4 дня до своего 45-летия. Это были некоторые из событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Год назад скоропостижно скончался наш коллега Сережа Баженов. Поэтому в мае мы решили повторить сюжеты, автором которых был Сережа или в которых он принимал участие.
2: Вот уже 25 лет подряд словацкие орнитологи участвуют в обширной международной программе переписи водоплавающих птиц. Орнитологи, как профессионалы, так и любители, вооружившись биноклями и подзорными трубами, отправляются в леса, на луга, к берегам больших и малых водоемов, чтобы понаблюдать за птицами. Всемирные дни наблюдений птиц, которые организует Международная ассоциация по охране птиц BirdLife International, проходят в более чем 100 странах мира. В них принимают участие сотни тысяч человек, и взрослые, и дети. Наблюдения фиксируются в специальных учетных карточках с указанием даты, места, количества особей каждого вида. Все сведения собираются в региональных отделениях, а затем отправляются в Европейский центр в Люксембурге. Одним из специалистов-орнитологов является Йоргуш Тесак. В один из морозных туманных дней он выбрался вместе со своими коллегами из управления национальным парком Муранская планина рано утром к водохранилищу Ревуцкалегота. О своей работе он рассказывает так.
3: Эта акция связана с каждодневным мониторингом водного птицтва.
2: Наша полевая акция является частью той работы, которую мы проводим каждый год под эгидой Международной орнитологической организации на всех крупных водохранилищах и реках Словакии. Прежде всего, перед нами поставлена задача отследить распространение на водных токах на территории республики, расположенного в последнее время крупного естественного потребителя рыбы – кормарана. Это крупная водоплавающая птица. В последние годы своей прожорливостью она доставляет рыборазводным хозяйствам и рыбакам большие неудобства. В нашем регионе Ревуцкие леготы пока кормараны зарегистрированы не были. Мы же в своей работе осуществляем мониторинг берегов реки Муранка, которую полюбили мелкие водоплавающие птицы. В зоне ответственности нашей группы находится отрезок реки протяженностью в 60 километров от ее истока, небольшого ручья Беловода, до ее слияния с другой рекой Сана, неподалеку от деревни Бревка. Наши наблюдатели идут в парах по берегу реки и записывают в свой специальный журнал всех обнаруженных птиц. Кроме того, они отмечают все, что связано с состоянием берегов, где находится мусор, как обстоят дела с водостоком для отходов из прибрежных строений и другими нарушениями. Мы наблюдаем и за количеством других животных, характерных для фауны водохранилищ, бобрами, выдрами.

Зимняя перепись птиц, зимующих в Словакии, является международным мониторинговым проектом, целью которого является подделение численности негнездящихся и живущих на воде птиц. Программа, о которой идет речь, в Европе осуществляется с 1967 года, ну а в Словакии она начала работать в 1991 году. На территории Словацкой Республики на сегодняшний день живут более 350 видов птиц. Примерно 220 видов у нас гнездятся, остальные улетают на зимние месяцы в теплые края. Словакия является одной из немногих европейских стран, которые могут похвалиться богатым птичьим миром. Такие ценные виды птиц, как орел королевский или орел скалистый, орлан морской, являются настоящими европейскими раритетами. А в нашей республике их можно увидеть не в зоопарках, а, как говорится, в живой природе. Настоящим украшением водных зимних пейзажей в Западной и Южной Словакии являются лебеди. Они много лет уже облюбовали себе тихие закутки на Дунае, на реке Морави и в незамерзающих водоемах в крупных городах. Для жителей Братиславского микрорайона Петрожалка давно стало привычным присутствие на так называемом хорватском рукаве Дуная большой стаи белых лебедей. Они стали уже неотъемлемой частью зимнего пейзажа Петрожалки и легко находят общий язык с людьми. Особенно настойчиво они идут на контакт с детьми, выпрашивая у них вкусные хлебные корки. Причем начинают зиму лебеди, как правило, на берегах искусственных рыборазводных водоемов, где естественного корма для них достаточно. Но затем, когда рукотворные пруды замерзают, лебеди перемещаются поближе к людям. И, надо сказать, от такого соседства только выигрывают. Гуси у нас на зимовку не остаются, но осенью их можно часто увидеть на сельхозполях в южной части республики, где они набираются сил перед дальнейшим полетом. Их голоса по ходу перелета через наши территории хорошо слышны по утрам, так как летят они часто на небольшой высоте.

0: Ну а мы вернемся к месту нашего нынешнего мониторинга водных пернатых. В национальный парк Муранская планина, на берега реки Муранки. Говорит один из участвующих в нынешней переписи водоплавающих птиц, орнитолог Зденко Похоп. Мы специальными длинными щупами как бы проветриваем берега, немного беспокоим птиц. Так легче ориентироваться с их численностью. Каждую взлетающую особь мы записываем в журнал. Определяем вид птиц по звуку, как они поют и реагируют на наше присутствие. Но делаем все осторожно. Мы понимаем, что водоплавающие птицы любят покой. В последние годы территорию Словакии значительно изменили непрерывно расширяющиеся сельхозугодья, мелиоративные мероприятия. Объективно, птиц у нас становится все-таки все меньше, и те территории, которые пока остаются пригодными для отдыха удивительных созданий природы, перелетных птиц, необходимо в меру сил и возможностей охранять. Словакия должна остаться любимой территорией для разнообразных пернатых. И этому должна помочь нынешняя благородная акция переписи водоплавающих птиц на территории республики.
1: И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых замечательных месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ. Счастливо, агой!

сила в лодичках. Оцеан часу. Кралевна сладких вин, глубоких поглядов. А унесла на прах к острову покладов.

Вдавам дяки Богу за тебе, что ты доказал, а и в тяжких квинах захвать верность к тебе.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Прошло 2 года со дня покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Суд признал виновным в преступлении Юрая Центулу, несколько раз выстрелившего в главу правительственного кабинета. Преступник был приговорен к лишению свободы сроком на 21 год. Президент Петро Пеллегрини заявил, что покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо стало трагическим событием, которому нет места в демократическом обществе. Президент подчеркнул, что нападение представляло собой беспрецедентное вмешательство в демократическое функционирование государства. В этой связи глава государства призвал политиков, общественных деятелей и граждан успокоить общественную атмосферу. «Я призываю как можно скорее снизить тон политических дебатов, прекратить способствовать напряженности и дальнейшей поляризации общества», сказал президент в своем обращении. Петро Пеллегрини также призвал к ответственности при общении в социальных сетях и онлайн-пространстве. В свою очередь премьер-министр Роберт Фицо заявил, что вероятность подобного нападения по-прежнему велика. Он утверждает, что на неблагоприятную атмосферу в обществе влияют представители оппозиции и СМИ. Одновременно Роберт Фицо призвал общество к спокойствию, подчеркнув, что не испытывает ненависти или гнева по отношению к осужденному Юраю Центуле. Причем он считает, что к этому шагу его подтолкнула политическая атмосфера, сложившаяся в нашем обществе. Покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо вновь осудили представители политической оппозиции. «Покушение на жизнь премьер-министра – это серьезное посягательство на устои демократии. Преступник был приговорен к справедливому наказанию за терроризм. Мы надеемся, что подобное уже никогда не повторится», заявила депутат парламента от партии «Прогрессивная Словакия» Зузанна Штевулова. Премьер-министр Роберт Фицо выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними атаками российской армии на Западную Украину, подчеркнув, что это произошло вблизи границ Украины со Словакией. Он выразил надежду на скорейшее прекращение огня. Относительно актуальной ситуации премьер-министр Фицо заявил следующее: «Мы желаем установления скорейшего мира. Однако это не в наших руках. Если Европа продолжит подпитывать войну, то она продлится долго». Роберт Фицо также сообщил, что ведется поиск подходящей даты для совместного заседания правительственных кабинетов Словакии и Украины. Министр окружающей среды и заместитель премьер-министра Томаш Тараба находится в Азербайджане, где принимает участие во Всемирном форуме урбанизма. Это одно из крупнейших мероприятий ООН, которое впервые проводится в Кавказском регионе и организовано в сотрудничестве с правительством Азербайджана. Министр Тараба также проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экологии и природных ресурсов Рашадом Исмаиловым и председателем Государственного агентства по водным ресурсам Зауром Микаиловым. Канны. Министр культуры Мартина Шимковичева приняла участие во встрече министров культуры Евросоюза. Она подчеркнула успех словацкой кинематографии. В Каннах были высоко оценены некоторые работы отечественных кинематографистов. Во вторник министр в Париже будет присутствовать на выступлении труппы балета Словацкого национального театра.
0: Тема дня.
1: В филиале Словацкой национальной галереи, расположенном в старинном Зволинском замке, была подготовлена экспозиция, посвященная легендарной битве при Мохаче. Вернисаж состоится 22 мая. Выставка продлится до конца октября 2026 года. Она называется «Мохач 500СК». Напомним, что это сражение состоялось 29 августа 1526 года у Мохача. Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску. В результате этой победы Османская империя заняла Среднедунайскую равнину. Турки, обосновавшиеся в этом стратегическом регионе, планировали превратить его в плацдарм для покорения новых территорий и дальнейшего распространения своей религии. Выставка охватывает период XVI-XVII веков. Именно тогда на покоренной турками территории встретились два мира – христианская Европа и расширяющаяся Османская империя. Однако проект связан не только с войнами и конфликтами. Его авторы тоже раскрывают удивительные культурные связи, торговые контакты, взаимное влияние, то есть то, что затем на протяжении веков формировало регион Центральной Европы. Посетители замка познакомятся с уникальными экспонатами. В залах музея их размещено более 200. Это архивные документы, картины, графические рисунки, предметы декоративно-прикладного искусства, включая текстиль, керамику, памятные медали. Экспонаты предоставили более 30 музеев, галерей и архивов. Организаторы выставки использовали современные технологии, что позволит посетителям погрузиться в события давних веков. Выставка по случаю 500-летия легендарной битвы при Мохаче стала важным поворотным моментом в истории Центральной Европы. Она предлагает посетителям всесторонний и объективный взгляд на одну из важнейших страниц нашего прошлого. Очень важно знать свою историю, поэтому я рад, что мы можем познакомить нашу публику с этой выставкой, сказал Юрай Кралик, генеральный директор Словацкой национальной галереи. Нужно также отметить, что выставка посвящается не только 500-летию битвы при Мохаче, но и замку Зволин. В свое время эта крепость стояла на пути нашествия османов, преграждая им путь к богатству горнодобывающих городов. Безусловно, посетители выставки также с интересом познакомятся с копиями венгерской королевской короны, портретами монархов и военачальников. Здесь также представлены в миниатюре оборонительные укрепления, включая крепости Новой Замки, Комарна и Леопольдов. Эта масштабная выставка, представляющая важный период нашей истории, как трагическую битву при Мохаче, так и ее последствия. Мы стремились рассказать о разнообразных контактах того времени, включая торговлю и культуру, добавляет один из кураторов выставки Мартин Чичо. Благодаря современным цифровым технологиям исторические события буквально развертываются перед глазами посетителей. Этот большой проект представит всесторонний взгляд на один из самых сложных периодов нашей истории – период конфликтов, сформировавших не только границы, но и культуру и самобытность Центральной Европы. Не забыли организаторы выставки и о молодом поколении. Была подготовлена специальная программа для школ, специализированные образовательные мероприятия и творческие мастер-классы. А 23 мая посетителей из Волинского замка ждет традиционная ночь музеев и галерей.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Мешо. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Сегодня в эфир выйдет рубрика «Даты, события, люди», которую в начале каждой недели открывает наши программы. Мы стараемся подобрать для этой рубрики интересную информацию, которая непосредственно связана с предстоящей неделей. А затем прозвучит материал из архива русской редакции РСИ. Этот сюжет мы посвящаем памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Даты, события, люди.
4: В ночь с 17 на 18 мая 1986 года сгорел важный исторический объект – соляной склад в составе комплекса зданий Национального памятника культуры «Соливар» в Прешеве. Это один из важнейших технических памятников Словакии. На протяжении веков он использовался для хранения, обработки и распределения соли. Это было самое впечатляющее с архитектурной точки зрения здание позднего барокко во всем регионе, являвшееся доминирующей чертой бывшего соливара. Соляной склад в Соливаре сгорал дважды. После первого пожара в 1819 году была реконструирована крыша, надстроен второй этаж и пристроена башня с часами. Во время второго пожара 1986 года сгорела редкая деревянная конструкция покрытия здания, скрепленная болтами. Пламя уничтожило все деревянные части здания, кроме непосредственно крыши. Огонь также охватил историческое противопожарное оборудование, находившееся там в то время. Этот разрушительный пожар имел фатальные последствия для существования здания. Благодаря средствам ЕС в 2014 году он был восстановлен до своего нынешнего вида. Директор музея Соливара Марек Духонь констатировал, что реконструкция была проведена без 5:12, так как существовала угроза разрушения башни, сохранившейся после пожара. По его словам, это привело бы к разрушению стен и всего технического памятника. 18 мая празднуют день рождения словацкий канаист-слаломист Михал Мартикан. Он родился в 1979 году в городе Лептовский Микулаш. Мартикан – первый олимпийский чемпион в современной истории Словакии и самый молодой победитель чемпионата мира по гребле на каноэ. Он является олимпийским чемпионом Атланты 1996 года и Пекина 2008 года. Михал завоевал 2 серебряные олимпийские медали на летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году и на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Он является 13-кратным чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы. Свою первую бронзовую медаль на чемпионате мира он завоевал в 16 лет, став самым молодым призером чемпионатов мира за всю историю. С тех пор он выигрывал медали на каждом чемпионате мира. Мартикан является 5-кратным победителем Кубка мира. Он стал самым титулованным спортсменом в истории гребного слалома по количеству медалей. Он является обладателем 4 наград по результатам журналистского опроса в номинации «Спортсмен года» за 1996, 1997, 2006 и 2007 годы. Продолжаем говорить о спорте. 19 мая 1964 года родился Милослав Мечерш. Бывший словацкий профессиональный теннисист, олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле. За свою карьеру Мечерш также завоевал 11 титулов в рамках ATP-тура. Его наивысшим рейтингом было 4-е место, которого он достиг 22 февраля 1988 года. После завершения активной карьеры Мечерш был неиграющим капитаном словацкой команды Кубка Дэвиса, которая дошла до финала в 2005 году. 20 мая 1940 года в Соколче родился легендарный хоккеист, игрок НХЛ, 22 сезона в составе Чикаго Блэкхокс и член зала хоккейной славы Стан Микита. Настоящее имя Станислав Уотт. В 1948 году родители отправили его к дяде и тете в Канаду, где он взял их фамилию Микита. Он вырос в канадской провинции Онтарио в городе Сент-Катаринс, недалеко от Торонто. И еще о хоккее. 20 мая 2012 года Словакия проиграла России в финале 76-го чемпионата мира по хоккею с шайбой в Хельсинки и завоевала серебряную медаль. Наши хоккеисты под руководством тренера Владимира Вуйтека выбили Канаду в четвертьфинале и своих извечных соперников из Чехии в полуфинале. После 10 долгих лет они могли побороться за золото, но в итоге им не хватило сил для победы над Россией, которой они уступили со счетом 2-6. Директория чемпионата признала Яна Лаца лучшим вратарем турнира, а капитана сборной Словакии Сдена Хару – лучшим защитником. Оба игрока также вошли в символическую сборную чемпионата All Stars. 22 мая 1786 года на Мадагаскаре погиб Морец Беневский, дворянин, офицер, полковник французской армии, командующий польской армией, австрийский солдат, посол Габсбургской монархии, путешественник и местный король. Его полное имя – Матуш Морец Михал Франтишек Серафин Август Беневский. Беневский был типичным представителем эпохи Просвещения, развития транспорта и торговли, а также открытия неизведанных территорий. Он был первым европейцем, совершившим плавание в северной части Тихого океана за 7 лет до Джеймса Кука и де ла Перуза. Он исследовал западное побережье Аляски между устьями рек Юкон и Кускокуин, проплыв вдоль острова Унимак, Алеутские острова. А его путешествие в Макао стало первым известным плаванием с северо-западного побережья Америки на юго-восточное побережье Азии. Первый словак, посетивший 4 континента – Европу, Азию, Африку и Америку. Первый человек, исследовавший остров Святого Лаврентия. Выдающийся исследователь Мадагаскара и первый король Объединенного Мадагаскара. Первый словак, вмешавшийся в развитие большого числа стран, по меньшей мере Польши, США, Франции, Австрии и Мадагаскара, а также первый словацкий автор всемирного бестселлера. Беньовский оставил 3 тома записок, мемуары и путешествия. Первая словацкая версия книги датируется 1808 годом, но она содержит лишь отрывки из рукописей. В 1966 году были опубликованы дополнительные части мемуаров, и только в 2006 году полная версия записок была опубликована на современном словацком языке, перевод с оригинального французского. В общем, столько первенств, и все это один и тот же человек. Впрочем, Беньовский неоднократно был героем наших сюжетов, поэтому это имя вам, уважаемые слушатели, определенно хорошо знакомо. 24 мая 1940 года в Жилине родился Иван Краечек. Словацкий актер, певец, юморист, режиссер, телеведущий. Интерес к музыке он проявил еще в детстве, научился играть на скрипке. В конце 50-х переехал в Братиславу, где окончил Высшую школу музыкальных искусств в 1964 году. После окончания учебы поступил в театр «Новая сцена», в драматическую труппу, но позже перешел в труппу «Оперетты», где и стал настоящей звездой. Будучи разносторонним артистом, он занимался актерской деятельностью, пением, ведением программ, работал в кабаре, а также был театральным и телевизионным режиссером. Во время службы в армии Краечек готовил развлекательную программу, для которой ему нужен был сценарий. Он связался с актером и сценаристом Ольду Главачиком, который в то время проходил службу в Микулове, и тот написал для него сценарий. Сотрудничество переросло в театрально-кабаре-дуэт «Краечек-Главачик». Позже этот комедийный дуэт выступал в кабаре на радио и телевидении. Их самой известной программой была «Трактир под каштаном», где они создали образы двух стариков, рассуждающих о жизни в Словакии. Как актер и певец Иван Краечек часто выступал с Зорой Каринской, с которой исполнил несколько дуэтов. В качестве режиссера Краечек снял множество работ, таких как музыкальная комедия «Тюлулум», мюзикл «Сирано из пригорода» и многие другие. Он начал вести программу «Дискотека для пожилых и продвинутых», которая позже сменила название на «Разрешите пригласить». В начале 90-х годов он придумал и успешно вел песенный конкурс под названием «Репете». В этом конкурсе он исполнял собственные песни, а также пел вместе с другими певцами и добавлял к отдельным песням свои комические сцены. Программы имели невероятный успех. Например, в первом туре было получено 16 тысяч писем от зрителей, а к началу 1993 года их приходило до 180 тысяч. Краечек был ее ведущим до февраля 1997 года, когда после смерти актера его место заняла Зора Колинска. Похоронен Иван Краечек в Братиславе на кладбище «Соловьиная долина». 24 мая 1984 года скончался фотожурналист Владислав Берег, известный своими высоко оцененными репортажными фотографиями, сделанными в начале оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Он трагически погиб в Венгрии во время фотосъемки автомобильных гонок за 4 дня до своего 45-летия. Это были некоторые из событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Год назад скоропостижно скончался наш коллега Сережа Баженов. Поэтому в мае мы решили повторить сюжеты, автором которых был Сережа или в которых он принимал участие.
2: Вот уже 25 лет подряд словацкие орнитологи участвуют в обширной международной программе переписи водоплавающих птиц. Орнитологи, как профессионалы, так и любители, вооружившись биноклями и подзорными трубами, отправляются в леса, на луга, к берегам больших и малых водоемов, чтобы понаблюдать за птицами. Всемирные дни наблюдений птиц, которые организует Международная ассоциация по охране птиц BirdLife International, проходят в более чем 100 странах мира. В них принимают участие сотни тысяч человек, и взрослые, и дети. Наблюдения фиксируются в специальных учетных карточках с указанием даты, места, количества особей каждого вида. Все сведения собираются в региональных отделениях, а затем отправляются в Европейский центр в Люксембурге. Одним из специалистов-орнитологов является Йоргуш Тесак. В один из морозных туманных дней он выбрался вместе со своими коллегами из управления национальным парком Муранская планина рано утром к водохранилищу Ревуцкалегота. О своей работе он рассказывает так.
3: Эта акция связана с каждоручным мониторингом водного птицтва.
2: Наша полевая акция является частью той работы, которую мы проводим каждый год под эгидой Международной орнитологической организации на всех крупных водохранилищах и реках Словакии. Прежде всего, перед нами поставлена задача отследить распространение на водных токах на территории республики, расположенного в последнее время крупного естественного потребителя рыбы – кормарана. Это крупная водоплавающая птица. В последние годы своей прожорливостью она доставляет рыборазводным хозяйствам и рыбакам большие неудобства. В нашем регионе Ревуцкой Леготы пока кормараны зарегистрированы не были. Мы же в своей работе осуществляем мониторинг берегов реки Муранка, которую полюбили мелкие водоплавающие птицы. В зоне ответственности нашей группы находится отрезок реки протяженностью в 60 километров. От ее истока, небольшого ручья Беловода, до ее слияния с другой рекой Сана, неподалеку от деревни Бревка. Наши наблюдатели идут в парах по берегу реки и записывают в свой специальный журнал всех обнаруженных птиц. Кроме того, они отмечают все, что связано с состоянием берегов, где находится мусор, как обстоят дела с водостоком для отходов из прибрежных строений и другими нарушениями. Мы наблюдаем и за количеством других животных, характерных для фауны водохранилищ – бобрами, выдрами.

Зимняя перепись птиц, зимующих в Словакии, является международным мониторинговым проектом, целью которого является подделение численности негнездящихся и живущих на воде птиц. Программа, о которой идет речь, в Европе осуществляется с 1967 года, ну а в Словакии она начала работать в 1991 году. На территории Словацкой Республики на сегодняшний день живут более 350 видов птиц. Примерно 220 видов у нас гнездятся, остальные улетают на зимние месяцы в теплые края. Словакия является одной из немногих европейских стран, которые могут похвалиться богатым птичьим миром. Такие ценные виды птиц, как орел королевский или орел скалистый, орлан морской, являются настоящими европейскими раритетами. А в нашей республике их можно увидеть не в зоопарках, а, как говорится, в живой природе. Настоящим украшением водных зимних пейзажей в Западной и Южной Словакии являются лебеди. Они много лет уже облюбовали себе тихие закутки на Дунае, на реке Морави и в незамерзающих водоемах в крупных городах. Для жителей Братиславского микрорайона Петржалка давно стало привычным присутствие на так называемом хорватском рукаве Дуная большой стаи белых лебедей. Они стали уже неотъемлемой частью зимнего пейзажа Петржалки и легко находят общий язык с людьми. Особенно настойчиво они идут на контакт с детьми, выпрашивая у них вкусные хлебные корки. Причем начинают зиму лебеди, как правило, на берегах искусственных рыборазводных водоемов, где естественного корма для них достаточно. Но затем, когда рукотворные пруды замерзают, лебеди перемещаются поближе к людям. И, надо сказать, от такого соседства только выигрывают. Гуси у нас на зимовку не остаются, но осенью их можно часто увидеть на сельхозполях в южной части республики, где они набираются сил перед дальнейшим полетом. Их голоса по ходу перелета через наши территории хорошо слышны по утрам, так как летят они часто на небольшой высоте.

0: Ну а мы вернемся к месту нашего нынешнего мониторинга водных пернатых. В национальный парк Муранская планина, на берега реки Муранки. Говорит один из участвующих в нынешней переписи водоплавающих птиц, орнитолог Зденко Похоп. Мы специальными длинными щупами как бы проветриваем берега, немного беспокоим птиц. Так легче ориентироваться с их численностью. Каждую взлетающую особь мы записываем в журнал. Определяем вид птиц по звуку, как они поют и реагируют на наше присутствие. Но делаем все осторожно. Мы понимаем, что водоплавающие птицы любят покой. В последние годы территорию Словакии значительно изменили непрерывно расширяющиеся сельхозугодья, мелиоративные мероприятия. Объективно, птиц у нас становится все-таки все меньше. И те территории, которые пока остаются пригодными для отдыха удивительных созданий природы, перелетных птиц, необходимо в меру сил и возможностей охранять. Словакия должна остаться любимой территорией для разнообразных пернатых. И этому должна помочь нынешняя благородная акция переписи водоплавающих птиц на территории республики.
1: И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых замечательных месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ. Счастливо, агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Прошло 2 года со дня покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Суд признал виновным в преступлении Юрая Центулу, несколько раз выстрелившего в главу правительственного кабинета. Преступник был приговорен к лишению свободы сроком на 21 год. Президент Петро Пеллегрини заявил, что покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо стало трагическим событием, которому нет места в демократическом обществе. Президент подчеркнул, что нападение представляло собой беспрецедентное вмешательство в демократическое функционирование государства. В этой связи глава государства призвал политиков, общественных деятелей и граждан успокоить общественную атмосферу. «Я призываю как можно скорее снизить тон политических дебатов, прекратить способствовать напряженности и дальнейшей поляризации общества», сказал президент в своем обращении. Петро Пеллегрини также призвал к ответственности при общении в социальных сетях и онлайн-пространстве. В свою очередь премьер-министр Роберт Фицо заявил, что вероятность подобного нападения по-прежнему велика. Он утверждает, что на неблагоприятную атмосферу в обществе влияют представители оппозиции и СМИ. Одновременно Роберт Фицо призвал общество к спокойствию, подчеркнув, что не испытывает ненависти или гнева по отношению к осужденному Юраю Центуле. Причем он считает, что к этому шагу его подтолкнула политическая атмосфера, сложившаяся в нашем обществе. Покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо вновь осудили представители политической оппозиции. «Покушение на жизнь премьер-министра – это серьезное посягательство на устои демократии. Преступник был приговорен к справедливому наказанию за терроризм. Мы надеемся, что подобное уже никогда не повторится», заявила депутат парламента от партии «Прогрессивная Словакия» Зузанна Штевулова. Премьер-министр Роберт Фицо выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними атаками российской армии на Западную Украину, подчеркнув, что это произошло вблизи границ Украины со Словакией. Он выразил надежду на скорейшее прекращение огня. Относительно актуальной ситуации премьер-министр Фицо заявил следующее: «Мы желаем установления скорейшего мира. Однако это не в наших руках. Если Европа продолжит подпитывать войну, то она продлится долго». Роберт Фицо также сообщил, что ведется поиск подходящей даты для совместного заседания правительственных кабинетов Словакии и Украины. Министр окружающей среды и заместитель премьер-министра Томаш Тараба находится в Азербайджане, где принимает участие во Всемирном форуме урбанизма. Это одно из крупнейших мероприятий ООН, которое впервые проводится в Кавказском регионе и организовано в сотрудничестве с правительством Азербайджана. Министр Тараба также проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экологии и природных ресурсов Рашадом Исмаиловым и председателем Государственного агентства по водным ресурсам Зауром Микаиловым. Канны. Министр культуры Мартина Шимковичева приняла участие во встрече министров культуры Евросоюза. Она подчеркнула успех словацкой кинематографии. В Каннах были высоко оценены некоторые работы отечественных кинематографистов. Во вторник министр в Париже будет присутствовать на выступлении труппы балета Словацкого национального театра.
0: Тема дня.
1: В филиале Словацкой национальной галереи, расположенном в старинном Зволинском замке, была подготовлена экспозиция, посвященная легендарной битве при Мохаче. Вернисаж состоится 22 мая. Выставка продлится до конца октября 2026 года. Она называется «Мохач 500СК». Напомним, что это сражение состоялось 29 августа 1526 года у Мохача. Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску. В результате этой победы Османская империя заняла Среднедунайскую равнину. Турки, обосновавшиеся в этом стратегическом регионе, планировали превратить его в плацдарм для покорения новых территорий и дальнейшего распространения своей религии. Выставка охватывает период XVI-XVII веков. Именно тогда на покоренной турками территории встретились два мира – христианская Европа и расширяющаяся Османская империя. Однако проект связан не только с войнами и конфликтами. Его авторы тоже раскрывают удивительные культурные связи, торговые контакты, взаимное влияние, то есть то, что затем на протяжении веков формировало регион Центральной Европы. Посетители замка познакомятся с уникальными экспонатами. В залах музея их размещено более 200. Это архивные документы, картины, графические рисунки, предметы декоративно-прикладного искусства, включая текстиль, керамику, памятные медали. Экспонаты предоставили более 30 музеев, галерей и архивов. Организаторы выставки использовали современные технологии, что позволит посетителям погрузиться в события давних веков. Выставка по случаю 500-летия легендарной битвы при Мохаче стала важным поворотным моментом в истории Центральной Европы. Она предлагает посетителям всесторонний и объективный взгляд на одну из важнейших страниц нашего прошлого. Очень важно знать свою историю, поэтому я рад, что мы можем познакомить нашу публику с этой выставкой, сказал Юрай Кралик, генеральный директор Словацкой национальной галереи. Нужно также отметить, что выставка посвящается не только 500-летию битвы при Мохаче, но и замку Зволин. В свое время эта крепость стояла на пути нашествия османов, преграждая им путь к богатству горнодобывающих городов. Безусловно, посетители выставки также с интересом познакомятся с копиями венгерской королевской короны, портретами монархов и военачальников. Здесь также представлены в миниатюре оборонительные укрепления, включая крепости Новой Замки, Комарна и Леопольдов. Эта масштабная выставка, представляющая важный период нашей истории, как трагическую битву при Мохаче, так и ее последствия. Мы стремились рассказать о разнообразных контактах того времени, включая торговлю и культуру, добавляет один из кураторов выставки Мартин Чичо. Благодаря современным цифровым технологиям исторические события буквально развертываются перед глазами посетителей. Этот большой проект представит всесторонний взгляд на один из самых сложных периодов нашей истории – период конфликтов, сформировавших не только границы, но и культуру и самобытность Центральной Европы. Не забыли организаторы выставки и о молодом поколении. Была подготовлена специальная программа для школ, специализированные образовательные мероприятия и творческие мастер-классы. А 23 мая посетителей Зволинского замка ждет традиционная ночь музеев и галерей.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Мешо. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Сегодня в эфир выйдет рубрика «Даты, события, люди», которая в начале каждой недели открывает наши программы. Мы стараемся подобрать для этой рубрики интересную информацию, которая непосредственно связана с предстоящей неделей. А затем прозвучит материал из архива русской редакции РСИ. Этот сюжет мы посвящаем памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Даты, события, люди.
4: В ночь с 17 на 18 мая 1986 года сгорел важный исторический объект – соляной склад в составе комплекса зданий Национального памятника культуры «Соливар» в Прешеве. Это один из важнейших технических памятников Словакии. На протяжении веков он использовался для хранения, обработки и распределения соли. Это было самое впечатляющее с архитектурной точки зрения здание позднего барокко во всем регионе, являвшееся доминирующей чертой бывшего соливара. Соляной склад в Соливаре сгорал дважды. В После первого пожара в 1819 году была реконструирована крыша, надстроен второй этаж и пристроена башня с часами. Во время второго пожара 1986 года сгорела редкая деревянная конструкция покрытия здания, скрепленная болтами. Пламя уничтожило все деревянные части здания, кроме непосредственно крыши. Огонь также охватил историческое противопожарное оборудование, находившееся там в то время. Этот разрушительный пожар имел фатальные последствия для существования здания. Благодаря средствам ЕС в 2014 году он был восстановлен до своего нынешнего вида. Директор музея Соливара Марек Духонь констатировал, что реконструкция была проведена без 5 минут 12, так как существовала угроза разрушения башни, сохранившейся после пожара. По его словам, это привело бы к разрушению стен и всего технического памятника. 18 мая празднует день рождения словацкий канаист-слаломист Михал Мартикан. Он родился в 1979 году в городе Лептовский Микулаш. Мартикан – первый олимпийский чемпион в современной истории Словакии и самый молодой победитель чемпионата мира по гребле на каноэ. Он является олимпийским чемпионом Атланты 1996 года и Пекина 2008 года. Михал завоевал две серебряные олимпийские медали на летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году и на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Он является 13-кратным чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы. Свою первую бронзовую медаль на чемпионате мира он завоевал в 16 лет, став самым молодым призером чемпионатов мира за всю историю. С тех пор он выигрывал медали на каждом чемпионате мира. Мартикан является 5-кратным победителем Кубка мира. Он стал самым титулованным спортсменом в истории гребного слалома по количеству медалей. Он является обладателем 4 наград по результатам журналистского опроса в номинации «Спортсмен года» за 1996, 1997, 2006 и 2007 годы. Продолжаем говорить о спорте. 19 мая 1964 года родился Милослав Мечерш. Бывший словацкий профессиональный теннисист, олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле. За свою карьеру Мечерш также завоевал 11 титулов в рамках ATP-тура. Его наивысшим рейтингом было 4-е место, которого он достиг 22 февраля 1988 года. После завершения активной карьеры Мечерш был неиграющим капитаном словацкой команды Кубка Дэвиса, которая дошла до финала в 2005 году. 20 мая 1940 года в Соколче родился легендарный хоккеист, игрок НХЛ, 22 сезона в составе Чикаго Блэкхокс и член зала хоккейной славы Стан Микита. Настоящее имя Станислав Уотт. В 1948 году родители отправили его к дяде и тете в Канаду, где он взял их фамилию Микита. Он вырос в канадской провинции Онтарио в городе Сент-Катаринс, недалеко от Торонто. И еще о хоккее. 20 мая 2012 года Словакия проиграла России в финале 76-го чемпионата мира по хоккею с шайбой в Хельсинки и завоевала серебряную медаль. Наши хоккеисты под руководством тренера Владимира Вуйтека выбили Канаду в четвертьфинале и своих извечных соперников из Чехии в полуфинале. После 10 долгих лет они могли побороться за золото, но в итоге им не хватило сил для победы над Россией, которой они уступили со счетом 2-6. Директория чемпионата признала Яна Лаца лучшим вратарем турнира, а капитана сборной Словакии Сдена Хару – лучшим защитником. Оба игрока также вошли в символическую сборную чемпионата All Stars. 22 мая 1786 года на Мадагаскаре погиб Морец Беневский, дворянин, офицер и полковник французской армии, командующий польской армией, австрийский солдат, посол Габсбургской монархии, путешественник и местный король. Его полное имя – Матуш Морец Михал Франтишек Серафин Август Беневский. Беневский был типичным представителем эпохи Просвещения, развития транспорта и торговли, а также открытия неизведанных территорий. Он был первым европейцем, совершившим плавание в северной части Тихого океана за 7 лет до Джеймса Кука и де ла Перуза. Он исследовал западное побережье Аляски между устьями рек Юкон и Кускокуин, проплыв вдоль острова Унимак, Алеутские острова. А его путешествие в Макао стало первым известным плаванием с северо-западного побережья Америки на юго-восточное побережье Азии. Первый словак, посетивший 4 континента – Европу, Азию, Африку и Америку. Первый человек, исследовавший остров Святого Лаврентия, выдающийся исследователь Мадагаскара и первый король объединенного Мадагаскара. Первый словак, вмешавшийся в развитие большого числа стран, по меньшей мере Польши, США, Франции, Австрии и Мадагаскара, а также первый словацкий автор всемирного бестселлера. Беньовский оставил 3 тома записок, мемуары и путешествия. Первая словацкая версия книги датируется 1808 годом, но она содержит лишь отрывки из рукописей. В 1966 году были опубликованы дополнительные части мемуаров, и только в 2006 году полная версия записок была опубликована на современном словацком языке, перевод с оригинального французского. В общем, столько первенств, и все это один и тот же человек. Впрочем, Беньовский неоднократно был героем наших сюжетов, поэтому это имя вам, уважаемые слушатели, определенно хорошо знакомо. 24 мая 1940 года в Жилине родился Иван Краечек. Словацкий актер, певец, юморист, режиссер, телеведущий. Интерес к музыке он проявил еще в детстве, научился играть на скрипке. В конце 50-х переехал в Братиславу, где окончил Высшую школу музыкальных искусств в 1964 году. После окончания учебы поступил в театр «Нова сцена», в драматическую труппу, но позже перешел в труппу оперетты, где и стал настоящей звездой. Будучи разносторонним артистом, он занимался актерской деятельностью, пением, ведением программ, работал в кабаре, а также был театральным и телевизионным режиссером. Во время службы в армии Краечек готовил развлекательную программу, для которой ему нужен был сценарий. Он связался с актером и сценаристом Ольдо Главачиком, который в то время проходил службу в Микулове, и тот написал для него сценарий. Сотрудничество переросло в театрально-кабаре-дуэт «Краечек-Главачик». Позже этот комедийный дуэт выступал в кабаре на радио и телевидении. Их самой известной программой была «Трактир под каштаном», где они создали образы 2 стариков, рассуждающих о жизни в Словакии. Как актер и певец Иван Краечек часто выступал с Зорой Каринской, с которой исполнил несколько дуэтов. В качестве режиссера Краечек снял множество работ, таких как музыкальная комедия «Тюлулум», мюзикл «Сирано из пригорода» и многие другие. Он начал вести программу «Дискотека для пожилых и продвинутых», которая позже сменила название на «Разрешите пригласить». В начале 90-х годов он придумал и успешно вел песенный конкурс под названием «Репете». В этом конкурсе он исполнял собственные песни, а также пел вместе с другими певцами и добавлял к отдельным песням свои комические сцены. Программы имели невероятный успех. Например, в первом туре было получено 16 тысяч писем от зрителей, а к началу 1993 года их приходило до 180 тысяч. Краечек был ее ведущим до февраля 1997 года, когда после смерти актера его место заняла Зора Колинска. Похоронен Иван Краечек в Братиславе на кладбище «Соловьиная долина». 24 мая 1984 года скончался фотожурналист Владислав Берег, известный своими высоко оцененными репортажными фотографиями, сделанными в начале оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Он трагически погиб в Венгрии во время фотосъемки автомобильных гонок за 4 дня до своего 45-летия. Это были некоторые из событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Год назад скоропостижно скончался наш коллега Сережа Баженов. Поэтому в мае мы решили повторить сюжеты, автором которых был Сережа или в которых он принимал участие.
2: Вот уже 25 лет подряд словацкие орнитологи участвуют в обширной международной программе переписи водоплавающих птиц. Орнитологи, как профессионалы, так и любители, вооружившись биноклями и подзорными трубами, отправляются в леса, на луга, к берегам больших и малых водоемов, чтобы понаблюдать за птицами. Всемирные дни наблюдений птиц, которые организует Международная ассоциация по охране птиц BirdLife International, проходят в более чем 100 странах мира. В них принимают участие сотни тысяч человек, и взрослые, и дети. Наблюдения фиксируются в специальных учетных карточках с указанием даты, места, количества особей каждого вида. Все сведения собираются в региональных отделениях, а затем отправляются в Европейский центр в Люксембурге. Одним из специалистов-орнитологов является Йергуш Тесак. В один из морозных туманных дней он выбрался вместе со своими коллегами из управления национальным парком Муранская планина рано утром к водохранилищу Ревуцкалегота. О своей работе он рассказывает так.
3: Эта акция связана с каждорочным мониторингом водного птицтва.
2: Наша полевая акция является частью той работы, которую мы проводим каждый год под эгидой Международной орнитологической организации на всех крупных водохранилищах и реках Словакии. Прежде всего, перед нами поставлена задача отследить распространение на водных токах на территории республики, расположенного в последнее время крупного естественного потребителя рыбы – кормарана. Это крупная водоплавающая птица. В последние годы своей прожорливостью она доставляет рыборазводным хозяйствам и рыбакам большие неудобства. В нашем регионе Ревуцкие леготы пока кормараны зарегистрированы не были. Мы же в своей работе осуществляем мониторинг берегов реки Муранка, которую полюбили мелкие водоплавающие птицы. В зоне ответственности нашей группы находится отрезок реки протяженностью в 60 километров от ее истока, небольшого ручья Беловода, до ее слияния с другой рекой Сана, неподалеку от деревни Бревка. Наши наблюдатели идут в парах по берегу реки и записывают в свой специальный журнал всех обнаруженных птиц. Кроме того, они отмечают все, что связано с состоянием берегов, где находится мусор, как обстоят дела с водостоком для отходов из прибрежных строений и другими нарушениями. Мы наблюдаем и за количеством других животных, характерных для фауны водохранилищ – бобрами, выдрами.

Зимняя перепись птиц, зимующих в Словакии, является международным мониторинговым проектом, целью которого является подделение численности негнездящихся и живущих на воде птиц. Программа, о которой идет речь, в Европе осуществляется с 1967 года, ну а в Словакии она начала работать в 1991 году. На территории Словацкой Республики на сегодняшний день живут более 350 видов птиц. Примерно 220 видов у нас гнездятся, остальные улетают на зимние месяцы в теплые края. Словакия является одной из немногих европейских стран, которые могут похвалиться богатым птичьим миром. Такие ценные виды птиц, как орел королевский или орел скалистый, орлан морской, являются настоящими европейскими раритетами. А в нашей республике их можно увидеть не в зоопарках, а, как говорится, в живой природе. Настоящим украшением водных зимних пейзажей в Западной и Южной Словакии являются лебеди. Они много лет уже облюбовали себе тихие закутки на Дунае, на реке Морави и в незамерзающих водоемах в крупных городах. Для жителей Братиславского микрорайона Петрожалка давно стало привычным присутствие на так называемом хорватском рукаве Дуная большой стаи белых лебедей. Они стали уже неотъемлемой частью зимнего пейзажа Петрожалки и легко находят общий язык с людьми. Особенно настойчиво они идут на контакт с детьми, выпрашивая у них вкусные хлебные корки. Причем начинают зиму лебеди, как правило, на берегах искусственных рыборазводных водоемов, где естественного корма для них достаточно. Но затем, когда рукотворные пруды замерзают, лебеди перемещаются поближе к людям. И, надо сказать, от такого соседства только выигрывают. Гуси у нас на зимовку не остаются, но осенью их можно часто увидеть на сельхозполях в южной части республики, где они набираются сил перед дальнейшим полетом. Их голоса по ходу перелета через наши территории хорошо слышны по утрам, так как летят они часто на небольшой высоте.

0: Ну а мы вернемся к месту нашего нынешнего мониторинга водных пернатых. В национальный парк Муранская планина, на берега реки Муранки. Говорит один из участвующих в нынешней переписи водоплавающих птиц, орнитолог Зденко Похоп.
1: Ветриме втаки в воде, а сейчас мамы ту ситуацию.
0: Мы специальными длинными щупами как бы проветриваем берега, немного беспокоим птиц. Так легче ориентироваться с их численностью. Каждую взлетающую особь мы записываем в журнал.
1: Подле спеву и различим, власне, о какого втака идет.
0: Определяем вид птиц по звуку, как они поют и реагируют на наше присутствие. Но делаем все осторожно. Мы понимаем, что водоплавающие птицы любят покой. В последние годы территорию Словакии значительно изменили непрерывно расширяющиеся сельхозугодья, мелиоративные мероприятия. Объективно, птиц у нас становится все-таки все меньше, и те территории, которые пока остаются пригодными для отдыха удивительных созданий природы, перелетных птиц, необходимо в меру сил и возможностей охранять. Словакия должна остаться любимой территорией для разнообразных пернатых. И этому должна помочь нынешняя благородная акция переписи водоплавающих птиц на территории республики.
2: И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых замечательных месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ. Счастливо, агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Прошло 2 года со дня покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Суд признал виновным в преступлении Юрая Центулу, несколько раз выстрелившего в главу правительственного кабинета. Преступник был приговорен к лишению свободы сроком на 21 год. Президент Петро Пеллегрини заявил, что покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо стало трагическим событием, которому нет места в демократическом обществе. Президент подчеркнул, что нападение представляло собой беспрецедентное вмешательство в демократическое функционирование государства. В этой связи глава государства призвал политиков, общественных деятелей и граждан успокоить общественную атмосферу. «Я призываю как можно скорее снизить тон политических дебатов, прекратить способствовать напряженности и дальнейшей поляризации общества», сказал президент в своем обращении. Петро Пеллегрини также призвал к ответственности при общении в социальных сетях и онлайн-пространстве. В свою очередь, премьер-министр Роберт Фицо заявил, что вероятность подобного нападения по-прежнему велика. Он утверждает, что на неблагоприятную атмосферу в обществе влияют представители оппозиции и СМИ. Одновременно Роберт Фицо призвал общество к спокойствию, подчеркнув, что не испытывает ненависти или гнева по отношению к осужденному Юраю Центуле. Причем он считает, что к этому шагу его подтолкнула политическая атмосфера, сложившаяся в нашем обществе. Покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо вновь осудили представители политической оппозиции. «Покушение на жизнь премьер-министра – это серьезное посягательство на устои демократии. Преступник был приговорен к справедливому наказанию за терроризм. Мы надеемся, что подобное уже никогда не повторится», заявила депутат парламента от партии «Прогрессивная Словакия» Зузанна Штевулова. Премьер-министр Роберт Фицо выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними атаками российской армии на Западную Украину, подчеркнув, что это произошло вблизи границ Украины со Словакией. Он выразил надежду на скорейшее прекращение огня. Относительно актуальной ситуации премьер-министр Фицо заявил следующее: «Мы желаем установления скорейшего мира. Однако это не в наших руках. Если Европа продолжит подпитывать войну, то она продлится долго». Роберт Фицо также сообщил, что ведется поиск подходящей даты для совместного заседания правительственных кабинетов Словакии и Украины. Министр окружающей среды и заместитель премьер-министра Томаш Тараба находится в Азербайджане, где принимает участие во Всемирном форуме урбанизма. Это одно из крупнейших мероприятий ООН, которое впервые проводится в Кавказском регионе и организовано в сотрудничестве с правительством Азербайджана. Министр Тараба также проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экологии и природных ресурсов Рашадом Исмаиловым и председателем Государственного агентства по водным ресурсам Зауром Микаиловым. Канны. Министр культуры Мартина Шимковичева приняла участие во встрече министров культуры Евросоюза. Она подчеркнула успех словацкой кинематографии. В Каннах были высоко оценены некоторые работы отечественных кинематографистов. Во вторник министр в Париже будет присутствовать на выступлении труппы балета Словацкого национального театра.
0: Тема дня.
1: В филиале Словацкой национальной галереи, расположенном в старинном Зволинском замке, была подготовлена экспозиция, посвященная легендарной битве при Мохаче. Вернисаж состоится 22 мая. Выставка продлится до конца октября 2026 года. Она называется «Мохач 500СК». Напомним, что это сражение состоялось 29 августа 1526 года у Мохача. Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску. В результате этой победы Османская империя заняла Среднедунайскую равнину. Турки, обосновавшиеся в этом стратегическом регионе, планировали превратить его в плацдарм для покорения новых территорий и дальнейшего распространения своей религии. Выставка охватывает период XVI-XVII веков. Именно тогда на покоренной турками территории встретились два мира – христианская Европа и расширяющаяся Османская империя. Однако проект связан не только с войнами и конфликтами. Его авторы тоже раскрывают удивительные культурные связи, торговые контакты, взаимное влияние, то есть то, что затем на протяжении веков формировало регион Центральной Европы. Посетители замка познакомятся с уникальными экспонатами. В залах музея их размещено более 200. Это архивные документы, картины, графические рисунки, предметы декоративно-прикладного искусства, включая текстиль, керамику, памятные медали. Экспонаты предоставили более 30 музеев, галерей и архивов. Организаторы выставки использовали современные технологии, что позволит посетителям погрузиться в события давних веков. Выставка по случаю 500-летия легендарной битвы при Мохаче стала важным поворотным моментом в истории Центральной Европы. Она предлагает посетителям всесторонний и объективный взгляд на одну из важнейших страниц нашего прошлого. Очень важно знать свою историю, поэтому я рад, что мы можем познакомить нашу публику с этой выставкой, сказал Юрай Кралик, генеральный директор Словацкой национальной галереи. Нужно также отметить, что выставка посвящается не только 500-летию битвы при Мохаче, но и замку Зволин. В свое время эта крепость стояла на пути нашествия османов, преграждая им путь к богатству горнодобывающих городов. Безусловно, посетители выставки также с интересом познакомятся с копиями венгерской королевской короны, портретами монархов и военачальников. Здесь также представлены в миниатюре оборонительные укрепления, включая крепости, новые замки, Комарна и Леопольдов. Эта масштабная выставка, представляющая важный период нашей истории, как трагическую битву при Мохаче, так и ее последствия. Мы стремились рассказать о разнообразных контактах того времени, включая торговлю и культуру, добавляет один из кураторов выставки Мартин Чичо. Благодаря современным цифровым технологиям исторические события буквально развертываются перед глазами посетителей. Этот большой проект представит всесторонний взгляд на один из самых сложных периодов нашей истории – период конфликтов, сформировавших не только границы, но и культуру и самобытность Центральной Европы. Не забыли организаторы выставки и о молодом поколении. Была подготовлена специальная программа для школ, специализированные образовательные мероприятия и творческие мастер-классы. А 23 мая посетителей Зволинского замка ждет традиционная ночь музеев и галерей.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Мешо. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Сегодня в эфир выйдет рубрика «Даты, события, люди», которая в начале каждой недели открывает наши программы. Мы стараемся подобрать для этой рубрики интересную информацию, которая непосредственно связана с предстоящей неделей. А затем прозвучит материал из архива русской редакции РСИ. Этот сюжет мы посвящаем памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Даты, события, люди.
4: В ночь с 17 на 18 мая 1986 года сгорел важный исторический объект – соляной склад в составе комплекса зданий Национального памятника культуры «Соливар» в Прешеве. Это один из важнейших технических памятников Словакии. На протяжении веков он использовался для хранения, обработки и распределения соли. Это было самое впечатляющее с архитектурной точки зрения здание позднего барокко во всем регионе, являвшееся доминирующей чертой бывшего соливара. Соляной склад в Соливаре сгорал дважды. После первого пожара в 1819 году была реконструирована крыша, надстроен второй этаж и пристроена башня с часами. Во время второго пожара 1986 года сгорела редкая деревянная конструкция покрытия здания, скрепленная болтами. Пламя уничтожило все деревянные части здания, кроме непосредственно крыши. Огонь также охватил историческое противопожарное оборудование, находившееся там в то время. Этот разрушительный пожар имел фатальные последствия для существования здания. Благодаря средствам ЕС в 2014 году он был восстановлен до своего нынешнего вида. Директор музея Соливара Марек Духонь констатировал, что реконструкция была проведена без 5 минут 12, так как существовала угроза разрушения башни, сохранившейся после пожара. По его словам, это привело бы к разрушению стен и всего технического памятника. 18 мая празднует день рождения словацкий канаист-слаломист Михал Мартикан. Он родился в 1979 году в городе Лептовский Микулаш. Мартикан – первый олимпийский чемпион в современной истории Словакии и самый молодой победитель чемпионата мира по гребле на каноэ. Он является олимпийским чемпионом Атланты 1996 года и Пекина 2008 года. Михал завоевал две серебряные олимпийские медали на летних олимпийских играх в Сиднее в 2000 году и на летних олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Он является 13-кратным чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы. Свою первую бронзовую медаль на чемпионате мира он завоевал в 16 лет, став самым молодым призером чемпионатов мира за всю историю. С тех пор он выигрывал медали на каждом чемпионате мира. Мартикан является 5-кратным победителем Кубка мира. Он стал самым титулованным спортсменом в истории гребного слалома по количеству медалей. Он является обладателем 4 наград по результатам журналистского опроса в номинации «Спортсмен года» за 1996, 1997, 2006 и 2007 годы. Продолжаем говорить о спорте. 19 мая 1964 года родился Милослав Мечерш. Бывший словацкий профессиональный теннисист, олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле. За свою карьеру Мечерш также завоевал 11 титулов в рамках ATP-тура. Его наивысшим рейтингом было 4-е место, которого он достиг 22 февраля 1988 года. После завершения активной карьеры Мечерш был неиграющим капитаном словацкой команды Кубка Дэвиса, которая дошла до финала в 2005 году. 20 мая 1940 года в Соколче родился легендарный хоккеист, игрок НХЛ, 22 сезона в составе Чикаго Блэкхокс и член зала хоккейной славы Стан Микита. Настоящее имя Станислав Бот. В 1948 году родители отправили его к дяде и тете в Канаду, где он взял их фамилию Микита. Он вырос в канадской провинции Онтарио в городе Сент-Катаринс, недалеко от Торонто. И еще о хоккее. 20 мая 2012 года Словакия проиграла России в финале 76-го чемпионата мира по хоккею с шайбой в Хельсинки и завоевала серебряную медаль. Наши хоккеисты под руководством тренера Владимира Вуйтека выбили Канаду в четвертьфинале и своих извечных соперников из Чехии в полуфинале. После 10 долгих лет они могли побороться за золото, но в итоге им не хватило сил для победы над Россией, которой они уступили со счетом 2-6. Директория чемпионата признала Яна Лаца лучшим вратарем турнира, а капитана сборной Словакии Сдена Хару – лучшим защитником. Оба игрока также вошли в символическую сборную чемпионата All Stars. 22 мая 1786 года на Мадагаскаре погиб Морец Беневский, дворянин, офицер, полковник французской армии, командующий польской армией, австрийский солдат, посол Габсбургской монархии, путешественник и местный король. Его полное имя – Матуш Морец Михал Франтишек Серафин Август Беневский. Беневский был типичным представителем эпохи Просвещения, развития транспорта и торговли, а также открытия неизведанных территорий. Он был первым европейцем, совершившим плавание в северной части Тихого океана за 7 лет до Джеймса Кука и де ла Перуза. Он исследовал западное побережье Аляски между устьями рек Юкон и Кускокуин, проплыв вдоль острова Унимак, Алеутские острова. А его путешествие в Макао стало первым известным плаванием с северо-западного побережья Америки на юго-восточное побережье Азии. Первый словак, посетивший 4 континента – Европу, Азию, Африку и Америку. Первый человек, исследовавший остров Святого Лаврентия, выдающийся исследователь Мадагаскара и первый король Объединенного Мадагаскара. Первый словак, вмешавшийся в развитие большого числа стран, по меньшей мере Польши, США, Франции, Австрии и Мадагаскара, а также первый словацкий автор всемирного бестселлера. Беньовский оставил 3 тома записок «Мемуары и путешествия». Первая словацкая версия книги датируется 1808 годом, но она содержит лишь отрывки из рукописей. В 1966 году были опубликованы дополнительные части мемуаров, и только в 2006 году полная версия записок была опубликована на современном словацком языке, перевод с оригинального французского. В общем, столько первенств, и все это один и тот же человек. Впрочем, Беньовский неоднократно был героем наших сюжетов, поэтому это имя вам, уважаемый слушатель, определенно хорошо знакомо. 24 мая 1940 года в Жилине родился Иван Краечек. Словацкий актер, певец, юморист, режиссер, телеведущий. Интерес к музыке он проявил еще в детстве, научился играть на скрипке. В конце 50-х переехал в Братиславу, где окончил Высшую школу музыкальных искусств в 1964 году. После окончания учебы поступил в театр «Новосцена», в драматическую труппу, но позже перешел в труппу «Оперетты», где и стал настоящей звездой. Будучи разносторонним артистом, он занимался актерской деятельностью, пением, ведением программ, работал в кабаре, а также был театральным и телевизионным режиссером. Во время службы в армии Краечек готовил развлекательную программу, для которой ему нужен был сценарий. Он связался с актером и сценаристом Ольдо Главачиком, который в то время проходил службу в Микулове, и тот написал для него сценарий. Сотрудничество переросло в театрально-кабаре-дуэт «Краечек-Главачик». Позже этот комедийный дуэт выступал в кабаре на радио и телевидении. Их самой известной программой была «Трактир под каштаном», где они создали образы двух стариков, рассуждающих о жизни в Словакии. Как актер и певец Иван Краечек часто выступал с Зорой Каринской, с которой исполнил несколько дуэтов. В качестве режиссера Краечек снял множество работ, таких как музыкальная комедия «Тюлулум», мюзикл «Сирано из пригорода» и многие другие. Он начал вести программу «Дискотека для пожилых и продвинутых», которая позже сменила название на «Разрешите пригласить». В начале 90-х годов он придумал и успешно вел песенный конкурс под названием «Репете». В этом конкурсе он исполнял собственные песни, а также пел вместе с другими певцами и добавлял к отдельным песням свои комические сцены. Программы имели невероятный успех. Например, в первом туре было получено 16 тысяч писем от зрителей, а к началу 1993 года их приходило до 180 тысяч. Краечек был ее ведущим до февраля 1997 года, когда после смерти актера его место заняла Зора Колинска. Похоронен Иван Краечек в Братиславе на кладбище «Соловьиная долина». 24 мая 1984 года скончался фотожурналист Владислав Берег, известный своими высоко оцененными репортажными фотографиями, сделанными в начале оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Он трагически погиб в Венгрии во время фотосъемки автомобильных гонок за 4 дня до своего 45-летия. Это были некоторые из событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.

0: Радио Словакия International.
1: Год назад скоропостижно скончался наш коллега Сережа Баженов. Поэтому в мае мы решили повторить сюжеты, автором которых был Сережа или в которых он принимал участие.
2: Вот уже 25 лет подряд словацкие орнитологи участвуют в обширной международной программе переписи водоплавающих птиц. Орнитологи, как профессионалы, так и любители, вооружившись биноклями и подзорными трубами, отправляются в леса, на луга, к берегам больших и малых водоемов, чтобы понаблюдать за птицами. Всемирные дни наблюдений птиц, которые организует Международная ассоциация по охране птиц BirdLife International, проходят в более чем 100 странах мира. В них принимают участие сотни тысяч человек, и взрослые, и дети. Наблюдения фиксируются в специальных учетных карточках с указанием даты, места, количества особей каждого вида. Все сведения собираются в региональных отделениях, а затем отправляются в Европейский центр в Люксембурге. Одним из специалистов-орнитологов является Йергуш Тесак. В один из морозных туманных дней он выбрался вместе со своими коллегами из управления национальным парком Муранская планина рано утром к водохранилищу Ревуцкалегота. О своей работе он рассказывает так.
3: Эта акция связана с каждодневным мониторингом водного птицтва.
2: Наша полевая акция является частью той работы, которую мы проводим каждый год под эгидой Международной орнитологической организации на всех крупных водохранилищах и реках Словакии. Прежде всего, перед нами поставлена задача отследить распространение на водных токах на территории республики, расположенного в последнее время крупного естественного потребителя рыбы – кормарана. Это крупная водоплавающая птица. В последние годы своей прожорливостью она доставляет рыборазводным хозяйствам и рыбакам большие неудобства. В нашем регионе Ревуцкой Леготы пока кормараны зарегистрированы не были. Мы же в своей работе осуществляем мониторинг берегов реки Муранка, которую полюбили мелкие водоплавающие птицы. В зоне ответственности нашей группы находится отрезок реки протяженностью в 60 километров. От ее истока, небольшого ручья Беловода, до ее слияния с другой рекой Сана, неподалеку от деревни Бревка. Наши наблюдатели идут в парах по берегу реки и записывают в свой специальный журнал всех обнаруженных птиц. Кроме того, они отмечают все, что связано с состоянием берегов, где находится мусор, как обстоят дела с водостоком для отходов из прибрежных строений и другими нарушениями. Мы наблюдаем и за количеством других животных, характерных для фауны водохранилищ, бобрами, выдрами.

Зимняя перепись птиц, зимующих в Словакии, является международным мониторинговым проектом, целью которого является подделение численности негнездящихся и живущих на воде птиц. Программа, о которой идет речь, в Европе осуществляется с 1967 года, ну а в Словакии она начала работать в 1991 году. На территории Словацкой Республики на сегодняшний день живут более 350 видов птиц. Примерно 220 видов у нас гнездятся, остальные улетают на зимние месяцы в теплые края. Словакия является одной из немногих европейских стран, которые могут похвалиться богатым птичьим миром. Такие ценные виды птиц, как орел королевский или орел скалистый, орлан морской, являются настоящими европейскими раритетами. А в нашей республике их можно увидеть не в зоопарках, а, как говорится, в живой природе. Настоящим украшением водных зимних пейзажей в Западной и Южной Словакии являются лебеди. Они много лет уже облюбовали себе тихие закутки на Дунае, на реке Морави и в незамерзающих водоемах в крупных городах. Для жителей Братиславского микрорайона Петрожалка давно стало привычным присутствие на так называемом хорватском рукаве Дуная большой стаи белых лебедей. Они стали уже неотъемлемой частью зимнего пейзажа Петрожалки и легко находят общий язык с людьми. Особенно настойчиво они идут на контакт с детьми, выпрашивая у них вкусные хлебные корки. Причем начинают зиму лебеди, как правило, на берегах искусственных рыборазводных водоемов, где естественного корма для них достаточно. Но затем, когда рукотворные пруды замерзают, лебеди перемещаются поближе к людям. И, надо сказать, от такого соседства только выигрывают. Гуси у нас на зимовку не остаются, но осенью их можно часто увидеть на сельхозполях в южной части республики, где они набираются сил перед дальнейшим полетом. Их голоса по ходу перелета через наши территории хорошо слышны по утрам, так как летят они часто на небольшой высоте.

0: Ну а мы вернемся к месту нашего нынешнего мониторинга водных пернатых. В национальный парк Муранска-Планина, на берега реки Муранки. Говорит один из участвующих в нынешней переписи водоплавающих птиц, орнитолог Зденко Похоп. Мы специальными длинными щупами как бы проветриваем берега, немного беспокоим птиц. Так легче ориентироваться с их численностью. Каждую взлетающую особь мы записываем в журнал. Определяем вид птиц по звуку, как они поют и реагируют на наше присутствие. Но делаем все осторожно. Мы понимаем, что водоплавающие птицы любят покой. В последние годы территорию Словакии значительно изменили непрерывно расширяющиеся сельхозугодья, мелиоративные мероприятия. Объективно, птиц у нас становится все-таки все меньше, и те территории, которые пока остаются пригодными для отдыха удивительных созданий природы, перелетных птиц, необходимо в меру сил и возможностей охранять. Словакия должна остаться любимой территорией для разнообразных пернатых. И этому должна помочь нынешняя благородная акция переписи водоплавающих птиц на территории республики.
1: И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых замечательных месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ. Счастливо, агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Председатель польского сейма Владимир Чажастый посетил Словакию с официальным визитом. В Братиславском замке его принял спикер Национального совета Словацкой республики Рихард Раши. На переговорах речь шла о взаимном сотрудничестве Словакии и Польши, а также о более тесном взаимодействии в рамках Вышеградской четверки. Словакия будет председательствовать в этом объединении с 1 июля текущего года. Как сказал спикер Национального совета Рихард Раши, одна из тем переговоров – помощь в восстановлении Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии, именно потому, что мы являемся ее прямыми соседями. Правительство ведет переговоры с компанией «Словнафт» о снижении цен на топливо. Об этом заявил министр внутренних дел Словацкой республики Матуш Шутай Эшток. «Я не думаю, что сегодня на повестке дня стоит снижение акцизного налога. Речь идет только о снижении цен на топливо». По словам Шутая Эштока, словацкое правительство оказало политическое давление на Украину для возобновления работы нефтепровода «Дружба», что имело решающее значение для компании «Словнафт» и всей группы «МОЛ». По данным Евростата, Словакия по ценам на бензин в ЕС занимает 21 место, а на дизельное топливо – 25. Военные учения «Сильная родословная-2026» пройдут на полигонах Лешт и Каменица над Цирхоу. В маневрах участвуют 3000 военнослужащих НАТО с более чем 400 единицами техники. Они проверят способность к взаимодействию при выполнении задач по защите территории государств-членов Альянса. 8460 избирателей из числа словацких граждан, проживающих за рубежом, зарегистрировались для голосования по почте на июльском референдуме. Большинство наших избирателей, 3540, проживает в Чехии. 880 избирателей хотят принять участие в голосовании из Великобритании, 691 из Германии, 462 из Швейцарии и 422 из Австрии. Голосование по почте из-за рубежа предназначено для граждан Словакии, не имеющих постоянного места жительства в Словакии или находящихся в день голосования за пределами страны. Напомним, что 4 июля в Словакии состоится всенародный референдум. Избирателям предлагается ответить на два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для высших руководителей страны и согласны ли они с возобновлением работы специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Всенародный референдум объявляет президент Словацкой республики на основе петиции, которую должны подписать не менее 350 тысяч граждан Словацкой республики. Более половины словаков не уверены в том, могут ли они с уверенностью отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реальности. Наибольший уровень неуверенности наблюдается у людей старше 60 лет. Однако молодое поколение, которое, как показывает исследование, проводит больше времени в социальных сетях и интернете, чаще всего сталкивается с сомнительным контентом, созданным искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Go4Insight. 62% опрошенных сталкиваются с материалами сомнительной достоверности в интернете как минимум раз в неделю. Почти две трети из них – почти ежедневно. Данные также показывают, что 46% респондентов считают, что могут отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реального контента. Только 8% опрошенных полагают, что могут распознать его с полной уверенностью. Опрос проводился в январе и феврале этого года на примере 1000 респондентов в возрасте от 15 до 79 лет. Самой красивой серией почтовых марок 2025 года стала серия под названием «Охрана природы. Коллекция бабочек» Центрального Словацкого музея в городе Банска-Бистрица. Автор дизайна – Кароль Феликс, гравер – Йозеф Чесла. Тема, победившей серии марок, имела успех в категории самых красивых конвертов. Конверт «Красоты нашей страны» – готическая часовня в Спишском Штверте занял второе место, а конверт первого дня выпуска – выдающиеся деятели Словацкого национального театра – третье.
0: Тема дня.
1: Уже долгие годы в Словакии существует неравная оплата труда мужчин и женщин, а также иностранных сотрудников и наемных рабочих из третьих стран. Словацкие компании не готовы к новым правилам прозрачной оплаты труда, которые вступят в силу в этом году. Об этом заявила директор по персоналу кадрового агентства Maxin Group Анна Брозак в связи с предстоящим законом о равной оплате труда для мужчин и женщин. Новый закон призван усилить принцип равной оплаты труда за равный труд или труд равной ценности с 7 июня 2026 года. Работодатели должны будут внедрить систему зарплат, основанную на объективных и гендерно-нейтральных критериях, не позднее 31 июля. Компании к этому не готовы. С января этого года у работодателей накопилось большое количество обязательств, и основные обязанности в основном лежат на отделах кадров, сказала Анна Брозак. По ее словам, для работодателей будет крайне важно иметь возможность объективно обосновать разницу в заработной плате в премиях между сотрудниками. Специалист по набору персонала и кадрам считает главной причиной трудовых споров неспособность работодателей ясно объяснить сотрудникам различия в оплате труда. Поправки в закон также регламентируют процесс приема на работу. Соискатели должны будут получить информацию о своей возможной заработной плате и всех ее составляющих до начала вступления трудового договора в силу. При этом работодатель не будет иметь права запрашивать информацию о предыдущей заработной плате кандидата. Для работников открываются новые возможности для контроля над соблюдением своих прав. Они смогут потребовать от руководства объяснить разницу в оплате труда между другими сотрудниками, выполняющими аналогичную работу, а также информацию о средней заработной плате на данной вакансии. Если сотрудник не получит убедительного объяснения, он может обратиться в профсоюзную организацию, а затем в инспекцию по труду или в Словацкий национальный центр по правам человека. Споры также могут быть рассмотрены в судебном порядке. Внесены изменения также в антидискриминационное законодательство. Все расходы и доказательства в случае подозрения на дискриминацию лягут на работодателя. Работодатель должен будет доказать отсутствие дискриминации. В случае успеха иска компания будет обязана выплатить разницу в заработной плате дополнительно.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Май – это месяц семейных традиций. Второе воскресенье мая – День матери, а 15 мая – День семьи. И у нас есть повод поговорить на эту тему. В Словакии сохраняются сильные семейные традиции, хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Дороговизны жизни и, в первую очередь, жилья. Возраст вступления в брак растет. Вначале карьера, потом семья. С рождением детей тоже не торопятся. А возможность развода и деления имущества супруги предусматривают заранее. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
3: Социальный блокнот.
2: В современном мире понятие семьи очень изменилось. В европейскую жизнь входят новые реалии, так называемой гендерной семьи, родители номер один и два. В Словакии пока эти явления не приживаются, потому что у нас, словаков, очень сильные семейные традиции, веками устоявшиеся понятия о семье и браке. Именно поэтому до сих пор в Словакии не приняты законы об однополых браках. Большинство политиков против введения подобных новшеств. Они опираются на мнение широкой общественности. То, что в Словакии сохраняются сильные семейные традиции, подтверждает и статистика. Хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Например, повышение цен на жилье, инфляция. Молодые люди стали позднее заключать брачный союз. Средний возраст мужчины, вступающего в брак, составляет 34 года 11 месяцев, а у женщин 31 год. За последние годы возраст женихов увеличился на 7 месяцев, а невест – на полгода. В прошлом Словацкая республика принадлежала к числу стран, где заключались браки среди очень молодых людей, то есть сразу после 20 лет. Последние десятилетия произошли изменения. Свадьбу молодые люди откладывают на более поздний срок. С 1993 года брачующиеся женихи и невесты повзрослели на 9 лет. Научные сотрудники и статуправление изучили структуру современной словацкой семьи. Что она собой представляет, расскажет Людмила Иванчикова.
4: Детальнейшие информации, которые можем изыскать всех удаев.
5: Отдельная тема исследований – семья и домохозяйство. Согласно последним данным, семейные хозяйства в Словакии составляют 2 миллиона 376 тысяч. Это означает, что словаки традиционно предпочитают жить в семье под одной крышей. Большинство семей с детьми. Такие полные семьи или нуклеарные семьи составляют 60% от общего числа домохозяйств. Но есть и партнерские хозяйства, в которых проживают люди, не связанные родственными отношениями. Как правило, это партнеры по жизни. Таких в Словакии 37%. А вот тех, кто живет один в квартире или в доме, составляет 35%. Из них больше половины – женщины. Они приобретают себе жилье, чтобы жить самостоятельно и независимо.
4: Нам выразным способом изменила структура этих домашностей, потому что предтим превышивали домашности, где было.
5: Отдельных домохозяйств становится больше. Семьи как бы дробятся. Под одной крышей уже не живет несколько поколений. Меняется состав семьи. Молодые люди, получив образование и профессию, приобретают жилье в ипотеку и начинают свою самостоятельную жизнь. Это становится трендом. Для молодого человека до 30 лет престижно приобрести квартиру и только потом обзаводиться семьей или вступать в партнерские отношения.
4: Домнівамося, що той нарост домашності єднотлівців є одним з трендів.
5: Я полагаю, що рост домохозяйств з єдиним чоловіком, проживаючим в квартирі або домі, зв'язаний з сучасним образом життя. Чому це відбувається, предстоїть ізучити соціологам. Ми ж в статуправлінні збираємо дані і констатуємо то чи інше явлення. Для сравнения скажем, что в 1961 году в Словакии насчитывалось 100 тысяч одиноких людей без семьи. Согласно переписи 2021 года их стало 900 тысяч.
4: То є відслідок вісерих факторів. Určitě є то відслідок, повідала би сам, способу живота.
5: Это результат многих факторов. Но главное – это стиль жизни. У молодых людей иные ценности, чем у их родителей или более старшего поколения. Молодые люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей. Много молодежи переезжает из Восточной Словакии в Братиславу или другие города, где они осваиваются, приобретают собственное жилье. Согласно последним данным, больше всего одиноких людей проживает в Братиславском крае, меньше всего на Востоке, в Прешевском крае. Мы наблюдаем еще одну тенденцию современной семейной жизни – неполной семьи.
4: Чи є то уж тим, що ті жени са розгодли бути осамеле, мати лен дітя без партнера?
5: Возможно, это связано с тем, что некоторые женщины остаются с ребенком без своего партнера. Это или одинокая мать, или женщина с ребенком после развода. Есть и одинокие отцы, которые по разным причинам проживают вместе с детьми. Семья родителя-одиночки является хозяйством, которое ведется одним родителем, матерью или отцом. После развода, ухода или смерти супруга, либо потому, что брак никогда и не был заключен.
4: Дальший фактор, самозрейме, как уж было поведано, есть, что эти домашности единотлицов можем...
5: Следующим фактором роста домохозяйств, где проживает один или два члена семьи, это увеличение одиноких пожилых людей. Продолжительность жизни увеличивается, дети разъезжаются, один из супругов умирает. Одинокие старики не создают общую семью со своими детьми. Если эти люди будут иметь проблемы со здоровьем или социальные, финансовые трудности,
4: то значит, что популяция са дожива о много дольшего веку.
5: Если мы говорим о старении, то нужно принимать во внимание тот факт, что нынешнее поколение будет жить значительно дольше, чем предыдущее, особенно женщины. По нынешним меркам пожилым считается человек старше 65 лет. Затем идет группа людей, которым более 75 лет. Есть у нас жители, которым 85 и больше. Каждой из этих категорий граждан требуется поддержка и помощь – медицинская, социальная, финансовая. Однако многое зависит от того, в каких условиях проживает пожилой человек. Живет ли он в семье или один, и есть ли кому о нем позаботиться.
4: То зase є такий тренд, що ті то люди не витворяють домашнє зі своїми дітьми.
5: Существует еще одно свойство одиноких домохозяйств. Дело в том, что молодые люди, которые приобрели свое жилье и не желая делиться с ним, живут в непостоянном партнерстве, то есть не регистрируют брак, и их союз, согласно нашим данным, не длится долго. Такие тенденции современной жизни стали типичными не только для Словакии. Снижение числа зарегистрированных браков наблюдается и в других европейских странах. Если мы рассмотрим современные домохозяйства, то увидим, что возросло количество людей, предпочитающих стиль сингл, а также полных семей с детьми, родители которых не состоят в официальном браке. Изменилась и структура домохозяйств. Если раньше это были в основном трех-четырехчленные семьи, то сейчас стало меньше семей с детьми. Супруги принимают решение, что не будут заводить детей.
4: Где один, а либо двое люди.

0: Как изменилась структура семьи за последние 20 лет? Об этом нам расскажет эксперт из статистического управления Словакии Зузана Подманицка.
1: Главным таким знаком є, що наозай тіто домацності са зменшую, чиже ті домацності маю менший почет членов.
2: Главной чертой современной словацкой семьи является то, что она сокращается по численности. Членов семьи становится меньше. Это обусловлено тем, что снижается рождаемость. Детей становится меньше. Многие супруги не хотят себя обременять родительскими заботами. Это связано также с изменениями в образе жизни, переносом материнства на более зрелый возраст, к 30 годам и старше. И кроме того, мы наблюдаем больше домохозяйств престарелых родителей со взрослыми детьми. Например, маме 80, а сыну почти 60.
0: Сейчас короткая музыкальная пауза, а после мы продолжим. Поет Аллан Микушек.

0: Радио Словакия International.
1: Еще совсем недавно жизнь человека невозможно было представить вне семьи. Одинокому всегда было трудно, но сегодняшний мир устроен иначе. Все больше людей предпочитает жить независимо ни от кого. Ни от родителей, ни от супруга, ни от детей. Как сейчас в нашем обществе молодые люди и не очень относятся к заключению брака? Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии, психологом Сильвией Лангерман.
2: По сути, в обществе, в котором мы живем, уже нет такой традиции вступать в семейные отношения до определенного возраста. Сейчас люди самостоятельно и независимо от мнения родителей и окружения решают, как и с кем им жить. Жениться, жить в партнерстве без заключения брака или остаться одному. Еще 20 лет назад люди на семейную жизнь смотрели иначе. А уж свободные партнерские отношения еще 30, 40, 50 лет назад обществом не воспринимались как равноценные браку и даже осуждались.
1: Почему в современном обществе многие предпочитают сожительство заключению брака?
2: Это случается потому, что молодые люди, хотя планируют заключить брак, но вначале решают пожить пробным сожительством, то есть испытать свои чувства перед заключением брака. Но вот проходит год, два, 10... И смысл заключения брака постепенно утрачивается. Люди живут по привычке, зачем им что-то менять? У них есть дети, нажитое имущество, все идет своим чередом. Проблемы могут возникнуть потом, когда один из партнеров умирает, и приходится решать вопрос с наследством.
1: Насколько в нашем обществе изменилось отношение к браку?
2: Есть у нас немало людей, которые вообще не собираются вступать в брак. Существует мнение, что долго и счастливо живут те пары, которые не захотели узаконить свои отношения. Однако подтверждения таким суждениям нет. Считаю, что близкие партнерские связи должны быть основаны на крепких приятельских отношениях, испытанных временем. Если партнеры хотят вместе преодолевать трудности и радоваться совместным успехам, это еще не значит, что их хорошие отношения будут гарантированы свидетельством о браке, а не желанием пары быть вместе и помогать друг другу. Не секрет, что много супружеских пар со свидетельством о браке живут несчастной супружеской жизнью, полной разочарований. Так что бумажка еще не делает человека счастливым. Есть люди, которые не хотят официально заключать брак. Они опасаются, что после этого их семейная жизнь круто изменится. До тех пор, пока они сохраняют добрачные партнерские отношения, они как бы защищены от скандалов и семейных разборок. Их статус влюбленных не позволяет им говорить лишнего, совершать некрасивые поступки. А как только станут мужем и женой, им уже стесняться нечего. Ты мой, а ты моя, и никуда не денешься. Иногда причиной нежелания заключать брак становится непростой опыт своих родителей, которые разводились, делили имущество детей, и это сопровождалось чередой скандалов. Поэтому партнеры опасаются заключать брак официально, чтобы избежать подобной ситуации. И живут по правилам: если мы партнеры, то когда хотим сойдемся, когда хотим разойдемся. Это касается в основном мужчин. Соберу вещи и уйду, хлопнув дверью. В наше время взгляд на развод уже более свободный, так же, как и партнерство в сожительстве. Общество это принимает.
1: Как сейчас молодые и не очень молодые люди выбирают партнеров? Изменился ли выбор за последнее время?
2: Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей выбирать себе партнера. Мир открыт для молодых людей. Они ездят, встречаются, знакомятся, переписываются, живут в социальных сетях. Не так, как было раньше, до интернета и открытия границ. Люди женились и выходили замуж со своего окружения, своего села или с улицы. Еще родители нынешних молодых людей знакомились на дискотеках или в летних лагерях отдыха. Изменилось все. Молодежь 21 века не собирается рано обременять себя семейными обязанностями, заводить детей. Они хотят пожить для себя. Поэтому меняется и качество семейных отношений. И расход партнеров без заключения брака более простой.
3: Это было иначе, как когда мы узабрете мажорство.
1: В наши дни молодые люди не спешат себя обременять брачными узами. Они живут в социальных сетях. В виртуальном мире нет бытовых ссор и дележки имущества. В социальных сетях можно развивать виртуальные отношения, которым не страшны бытовые потрясения. Заключение брака обязывает супругов соблюдать закон. Семейный кодекс в Словакии предусматривает защиту материнства и детства, а также права отца на ребенка. И в Конституции Словакии записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Национальные словацкие традиции непоколебимы. И очень долго существовало правило – вначале свадьба, а затем семейная жизнь. Почему важно официально заключать брак, расскажет специалист по семейному праву, адвокат Яна Микушева.
4: В Словакии правовую силу имеет исключительно свидетельство о браке, которое официально узаконивает отношения между супругами. Другие документы, подтверждающие сожительство, не имеют юридических оснований для признания союза законным. Это касается так называемых гражданских браков или однополых союзов, которые в Словакии не признаются, даже если подобные документы о совместном проживании партнеров было выдано на территории Евросоюза. Законные супруги могут наследовать имущество после смерти одного из них, приобретать недвижимость и вещи для совместного владения ими, имея законное право на совместное имущество. Супруги могут затребовать медицинскую информацию о состоянии здоровья своего законного партнера при его госпитализации. Что касается кредитов и ипотек, то право и ответственность супруги также делят одинаково. Равно, как и право наследования, имущество передается по наследству мужу или жене. Они находятся в первой линии среди наследников.
1: А если пара живет долго вместе под одной крышей, не заключая брака, существуют ли для этого юридические возможности?
4: Да, у нотариуса можно заключить договор о том, что данные лица проживают вместе как сожители, то есть в гражданском браке. Но этот документ не имеет юридической силы в случае расхода пары или смерти одного из партнеров. Следует сказать, что и добрачный договор также является ничтожным с правовой точки зрения. В жизни невозможно предусмотреть все ситуации, но партнеры, будучи в гражданском браке, могут заключать любые договоры у нотариуса, но они вряд ли будут приниматься во внимание в суде, когда необходимо будет подтвердить личную причастность к своему партнеру или предъявить претензии при разделе имущества, а также наследования. Существует правовое понятие как совместно нажитое имущество. Оно касается супругов исключительно в законном браке. Законный муж и жена пользуются не только совместным имуществом, но и разделяют все траты и долги поровну. И, конечно, наследуют имущество после смерти своего законного супруга. Согласно словацкому законодательству, муж или жена не могут лишить совместно нажитого имущества своего партнера без расторжения брака. Если даже муж или жена напишут завещание в пользу третьего лица, суд не обязан его рассматривать. Брачный договор в Словакии не имеет такой силы, как в западных странах. При неожиданных обстоятельствах он может оказаться пустой бумажкой.
1: И в заключении старый добрый совет от адвоката. Регистрируйте брак и живите в мире и согласии. Какой бы ни была семья, она должна быть счастливой. И если молодежь отдаляется от традиций словацкой многочленной семьи, значит, так диктует время. И ничего не поделаешь. Старшее поколение всегда ворчало на молодых из-за несоблюдения того образа жизни, который соблюдали их предки. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

пытаю все заставить. Яро, лото, еса, зима, кархард, бунда. Будьме са нам ознавить.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Председатель польского сейма Владимир Чажастый посетил Словакию с официальным визитом. В Братиславском замке его принял спикер Национального совета Словацкой республики Рихард Раши. На переговорах речь шла о взаимном сотрудничестве Словакии и Польши, а также о более тесном взаимодействии в рамках Вышеградской четверки. Словакия будет председательствовать в этом объединении с 1 июля текущего года. Как сказал спикер Национального совета Рихард Раши, одна из тем переговоров – помощь в восстановлении Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии, именно потому, что мы являемся ее прямыми соседями. Правительство ведет переговоры с компанией «Словнафт» о снижении цен на топливо. Об этом заявил министр внутренних дел Словацкой республики Матуш Шутай Эшток. «Я не думаю, что сегодня на повестке дня стоит снижение акцизного налога. Речь идет только о снижении цен на топливо». По словам Шутая Эштока, словацкое правительство оказало политическое давление на Украину для возобновления работы нефтепровода «Дружба», что имело решающее значение для компании «Словнафт» и всей группы «МОЛ». По данным Евростата, Словакия по ценам на бензин в ЕС занимает 21 место, а на дизельное топливо – 25. Военные учения «Сильная родословная 2026» пройдут на полигонах Лешт и Каменица над Цирхоу. В маневрах участвуют 3000 военнослужащих НАТО с более чем 400 единицами техники. Они проверят способность к взаимодействию при выполнении задач по защите территории государств-членов Альянса. 8460 избирателей из числа словацких граждан, проживающих за рубежом, зарегистрировались для голосования по почте на июльском референдуме. Большинство наших избирателей, 3540, проживает в Чехии. 880 избирателей хотят принять участие в голосовании из Великобритании, 691 из Германии, 462 из Швейцарии и 422 из Австрии. Голосование по почте из-за рубежа предназначено для граждан Словакии, не имеющих постоянного места жительства в Словакии или находящихся в день голосования за пределами страны. Напомним, что 4 июля в Словакии состоится всенародный референдум. Избирателям предлагается ответить на два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для высших руководителей страны и согласны ли они с возобновлением работы специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Всенародный референдум объявляет президент Словацкой Республики на основе петиции, которую должны подписать не менее 350 тысяч граждан Словацкой Республики. Более половины словаков не уверены в том, могут ли они с уверенностью отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реальности. Наибольший уровень неуверенности наблюдается у людей старше 60 лет. Однако молодое поколение, которое, как показывает исследование, проводит больше времени в социальных сетях и интернете, чаще всего сталкивается с сомнительным контентом, созданным искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Go4Insight. 62% опрошенных сталкиваются с материалами сомнительной достоверности в интернете как минимум раз в неделю. Почти две трети из них – почти ежедневно. Данные также показывают, что 46% респондентов считают, что могут отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реального контента. Только 8% опрошенных полагают, что могут распознать его с полной уверенностью. Опрос проводился в январе и феврале этого года на примере 1000 респондентов в возрасте от 15 до 79 лет. Самой красивой серией почтовых марок 2025 года стала серия под названием «Охрана природы. Коллекция бабочек Центрального Словацкого музея в городе Банска-Бистрица». Автор дизайна – Кароль Феликс, гравер – Йозеф Чесла. Тема победившей серии марок имела успех в категории самых красивых конвертов. Конверт «Красоты нашей страны» – готическая часовня в Спишском Штверте занял второе место, а конверт первого дня выпуска – выдающиеся деятели Словацкого национального театра – третье.
0: Тема дня.
1: Уже долгие годы в Словакии существует неравная оплата труда мужчин и женщин, а также иностранных сотрудников и наемных рабочих из третьих стран. Словацкие компании не готовы к новым правилам прозрачной оплаты труда, которые вступят в силу в этом году. Об этом заявила директор по персоналу кадрового агентства Maxim Group Анна Брозак в связи с предстоящим законом о равной оплате труда для мужчин и женщин. Новый закон призван усилить принцип равной оплаты труда за равный труд или труд равной ценности с 7 июня 2026 года. Работодатели должны будут внедрить систему зарплат, основанную на объективных и гендерно-нейтральных критериях, не позднее 31 июля. Компании к этому не готовы. С января этого года у работодателей накопилось большое количество обязательств, и основные обязанности в основном лежат на отделах кадров, сказала Анна Брозак. По ее словам, для работодателей будет крайне важно иметь возможность объективно обосновать разницу в заработной плате в премиях между сотрудниками. Специалист по набору персонала и кадрам считает главной причиной трудовых споров неспособность работодателей ясно объяснить сотрудникам различия в оплате труда. Поправки в закон также регламентируют процесс приема на работу. Соискатели должны будут получить информацию о своей возможной заработной плате и всех ее составляющих до начала вступления трудового договора в силу. При этом работодатель не будет иметь права запрашивать информацию о предыдущей заработной плате кандидата. Для работников открываются новые возможности для контроля над соблюдением своих прав. Они смогут потребовать от руководства объяснить разницу в оплате труда между другими сотрудниками, выполняющими аналогичную работу, а также информацию о средней заработной плате на данной вакансии. Если сотрудник не получит убедительного объяснения, он может обратиться в профсоюзную организацию, а затем в инспекцию по труду или в Словацкий национальный центр по правам человека. Споры также могут быть рассмотрены в судебном порядке. Внесены изменения также в антидискриминационное законодательство. Все расходы и доказательства в случае подозрения на дискриминацию лягут на работодателя. Работодатель должен будет доказать отсутствие дискриминации. В случае успеха иска компания будет обязана выплатить разницу в заработной плате дополнительно.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Май – это месяц семейных традиций. Второе воскресенье мая – День матери, а 15 мая – День семьи. И у нас есть повод поговорить на эту тему. В Словакии сохраняются сильные семейные традиции, хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Дороговизны жизни и, в первую очередь, жилья. Возраст вступления в брак растет. Вначале карьера, потом семья. С рождением детей тоже не торопятся. А возможность развода и деления имущества супруги предусматривают заранее. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
0: Социальный блокнот.
3: В современном мире понятие семьи очень изменилось. В европейскую жизнь входят новые реалии, так называемой гендерной семьи, родители номер один и два. В Словакии пока эти явления не приживаются, потому что у нас, словаков, очень сильные семейные традиции, веками устоявшиеся понятия о семье и браке. Именно поэтому до сих пор в Словакии не приняты законы об однополых браках. Большинство политиков против введения подобных новшеств. Они опираются на мнение широкой общественности. То, что в Словакии сохраняются сильные семейные традиции, подтверждает и статистика. Хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Например, повышение цен на жилье, инфляция. Молодые люди стали позднее заключать брачный союз. Средний возраст мужчины, вступающего в брак, составляет 34 года 11 месяцев, а у женщин 31 год. За последние годы возраст женихов увеличился на 7 месяцев, а невест – на полгода. В прошлом Словацкая республика принадлежала к числу стран, где заключались браки среди очень молодых людей, то есть сразу после 20 лет. Последние десятилетия произошли изменения. Свадьбу молодые люди откладывают на более поздний срок. С 1993 года брачующиеся женихи и невесты повзрослели на 9 лет. Научные сотрудники и статуправление изучили структуру современной словацкой семьи. Что она собой представляет, расскажет Людмила Иванчикова.
4: Детальнейшие информации, которые можем изыскать, все это удается.
5: Отдельная тема исследований – семья и домохозяйство. Согласно последним данным, семейные хозяйства в Словакии составляют 2 376 000. Это означает, что словаки традиционно предпочитают жить в семье под одной крышей. Большинство семей с детьми. Такие полные семьи или нуклеарные семьи составляют 60% от общего числа домохозяйств. Но есть и партнерские хозяйства, в которых проживают люди, не связанные родственными отношениями. Как правило, это партнеры по жизни. Таких в Словакии 37%. А вот тех, кто живет один в квартире или в доме, составляет 35%. Из них больше половины – женщины. Они приобретают себе жилье, чтобы жить самостоятельно и независимо.
4: Нам выразным способом изменила структура этих домашностей, потому что они предтим превышивали домашности, где было.
5: Отдельных домохозяйств становится больше. Семьи как бы дробятся. Под одной крышей уже не живет несколько поколений. Меняется состав семьи. Молодые люди, получив образование и профессию, приобретают жилье в ипотеку и начинают свою самостоятельную жизнь. Это становится трендом. Для молодого человека до 30 лет престижно приобрести квартиру и только потом обзаводиться семьей или вступать в партнерские отношения.
4: Домнівамося, що той нарост домашності єднотлівців є одним з трендів.
5: Я полагаю, що рост домохозяйств з єдиним чоловіком, проживаючим в квартирі або домі, зв'язан з сучасним образом життя. Чому це відбувається, предстоїть ізучити соціологам. Ми ж в статуправлінні збираємо дані і констатуємо то чи інше явлення. Для сравнения скажем, что в 1961 году в Словакии насчитывалось 100 тысяч одиноких людей без семьи. Согласно переписи 2021 года, их стало 900 тысяч.
4: То є відслідок вісерих факторів. Určitě є то відслідок, повідала би сам, способу живота.
5: Это результат многих факторов. Но главное – это стиль жизни. У молодых людей иные ценности, чем у их родителей или более старшего поколения. Молодые люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей. Много молодежи переезжает из Восточной Словакии в Братиславу или другие города, где они осваиваются, приобретают собственное жилье. Согласно последним данным, больше всего одиноких людей проживает в Братиславском крае, меньше всего на Востоке, в Прешевском крае. Мы наблюдаем еще одну тенденцию современной семейной жизни – неполной семьи.
4: Чи є то уж тим, що ті жени са розгодли бути осамеле, мати лише дитя без партнера?
5: Возможно, это связано с тем, что некоторые женщины остаются с ребенком без своего партнера. Это или одинокая мать, или женщина с ребенком после развода. Есть и одинокие отцы, которые по разным причинам проживают вместе с детьми. Семья родителя-одиночки является хозяйством, которое ведется одним родителем, матерью или отцом. После развода, ухода или смерти супруга, либо потому, что брак никогда и не был заключен.
4: Дальший фактор, самозрейме, как уж тут было поведано, есть, что эти домашности единотлицов можем...
5: Следующим фактором роста домохозяйств, где проживает один или два члена семьи, это увеличение одиноких пожилых людей. Продолжительность жизни увеличивается, дети разъезжаются, один из супругов умирает. Одинокие старики не создают общую семью со своими детьми. Если эти люди будут иметь проблемы со здоровьем или социальные, финансовые трудности,
4: то значит, что популяция са дожива о много дольшего веку.
5: Если мы говорим о старении, то нужно принимать во внимание тот факт, что нынешнее поколение будет жить значительно дольше, чем предыдущее, особенно женщины. По нынешним меркам пожилым считается человек старше 65 лет. Затем идет группа людей, которым более 75 лет. Есть у нас жители, которым 85 и больше. Каждой из этих категорий граждан требуется поддержка и помощь – медицинская, социальная, финансовая. Однако многое зависит от того, в каких условиях проживает пожилой человек. Живет ли он в семье или один, и есть ли кому о нем позаботиться.
4: То засе є такий тренд, що ті то людя не витворяють домашнє за своїми дітьми.
5: Существует еще одно свойство одиноких домохозяйств. Дело в том, что молодые люди, которые приобрели свое жилье и не желая делиться с ним, живут в непостоянном партнерстве, то есть не регистрируют брак, и их союз, согласно нашим данным, не длится долго. Такие тенденции современной жизни стали типичными не только для Словакии. Снижение числа зарегистрированных браков наблюдается и в других европейских странах. Если мы рассмотрим современные домохозяйства, то увидим, что возросло количество людей, предпочитающих стиль сингл, а также полных семей с детьми, родители которых не состоят в официальном браке. Изменилась и структура домохозяйств. Если раньше это были в основном трех-четырехчленные семьи, то сейчас стало меньше семей с детьми. Супруги принимают решение, что не будут заводить детей.
4: Где один, а либо двое людей.

0: Как изменилась структура семьи за последние 20 лет? Об этом нам расскажет эксперт из статистического управления Словакии Зузана Подманицка.
1: Главным таким знаком є, що наозай тіто домацності са зменшую, чиже ті домацності маю менший почет членов.
2: Главной чертой современной словацкой семьи является то, что она сокращается по численности. Членов семьи становится меньше. Это обусловлено тем, что снижается рождаемость. Детей становится меньше. Многие супруги не хотят себя обременять родительскими заботами. Это связано также с изменениями в образе жизни, переносом материнства на более зрелый возраст, к 30 годам и старше. И кроме того, мы наблюдаем больше домохозяйств престарелых родителей со взрослыми детьми. Например, маме 80, а сыну почти 60.
0: Сейчас короткая музыкальная пауза, а после мы продолжим. Поет Аллан Микушек.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Еще совсем недавно жизнь человека невозможно было представить вне семьи. Одинокому всегда было трудно, но сегодняшний мир устроен иначе. Все больше людей предпочитает жить независимо ни от кого. Ни от родителей, ни от супруга, ни от детей. Как сейчас в нашем обществе молодые люди и не очень относятся к заключению брака? Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии, психологом Сильвией Лангерман.
2: По сути, в обществе, в котором мы живем, уже нет такой традиции вступать в семейные отношения до определенного возраста. Сейчас люди самостоятельно и независимо от мнения родителей и окружения решают, как и с кем им жить. Жениться, жить в партнерстве без заключения брака или остаться одному. Еще 20 лет назад люди на семейную жизнь смотрели иначе. А уж свободные партнерские отношения еще 30, 40, 50 лет назад обществом не воспринимались как равноценные браку и даже осуждались.
1: Почему в современном обществе многие предпочитают сожительство заключению брака?
2: Это случается потому, что молодые люди, хотя планируют заключить брак, но вначале решают пожить пробным сожительством, то есть испытать свои чувства перед заключением брака. Но вот проходит год, два, 10... Смысл заключения брака постепенно утрачивается. Люди живут по привычке, зачем им что-то менять? У них есть дети, нажитое имущество, все идет своим чередом. Проблемы могут возникнуть потом, когда один из партнеров умирает и приходится решать вопрос с наследством.
1: Насколько в нашем обществе изменилось отношение к браку?
2: Есть у нас немало людей, которые вообще не собираются вступать в брак. Существует мнение, что долго и счастливо живут те пары, которые не захотели узаконить свои отношения. Однако подтверждения таким суждениям нет. Считаю, что близкие партнерские связи должны быть основаны на крепких приятельских отношениях, испытанных временем. Если партнеры хотят вместе преодолевать трудности и радоваться совместным успехам, это еще не значит, что их хорошие отношения будут гарантированы свидетельством о браке, а не желанием пары быть вместе и помогать друг другу. Не секрет, что много супружеских пар со свидетельством о браке живут несчастной супружеской жизнью, полной разочарований. Так что бумажка еще не делает человека счастливым. Есть люди, которые не хотят официально заключать брак. Они опасаются, что после этого их семейная жизнь круто изменится. До тех пор, пока они сохраняют добрачные партнерские отношения, они как бы защищены от скандалов и семейных разборок. Их статус влюбленных не позволяет им говорить лишнего, совершать некрасивые поступки. А как только станут мужем и женой, им уже стесняться нечего. Ты мой, а ты моя, и никуда не денешься. Иногда причиной нежелания заключать брак становится непростой опыт своих родителей, которые разводились, делили имущество детей, и это сопровождалось чередой скандалов. Поэтому партнеры опасаются заключать брак официально, чтобы избежать подобной ситуации. И живут по правилам: если мы партнеры, то когда хотим сойдемся, когда хотим разойдемся. Это касается в основном мужчин. Соберу вещи и уйду, хлопнув дверью. В наше время взгляд на развод уже более свободный, так же, как и партнерство в сожительстве. Общество это принимает.
1: Как сейчас молодые и не очень молодые люди выбирают партнеров? Изменился ли выбор за последнее время?
2: Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей выбирать себе партнера. Мир открыт для молодых людей. Они ездят, встречаются, знакомятся, переписываются, живут в социальных сетях. Не так, как было раньше, до интернета и открытия границ. Люди женились и выходили замуж со своего окружения, своего села или с улицы. Еще родители нынешних молодых людей знакомились на дискотеках или в летних лагерях отдыха. Изменилось все. Молодежь 21 века не собирается рано обременять себя семейными обязанностями, заводить детей. Они хотят пожить для себя. Поэтому меняется и качество семейных отношений. И расход партнеров без заключения брака более простой.
3: Это было иначе, как когда мы имеем закрытое партнерство.
1: В наши дни молодые люди не спешат себя обременять брачными узами. Они живут в социальных сетях. В виртуальном мире нет бытовых ссор и дележки имущества. В социальных сетях можно развивать виртуальные отношения, которым не страшны бытовые потрясения. Заключение брака обязывает супругов соблюдать закон. Семейный кодекс в Словакии предусматривает защиту материнства и детства, а также права отца на ребенка. И в Конституции Словакии записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Национальные словацкие традиции непоколебимы. И очень долго существовало правило – вначале свадьба, а затем семейная жизнь. Почему важно официально заключать брак, расскажет специалист по семейному праву, адвокат Яна Микушева.
4: В Словакии правовую силу имеет исключительно свидетельство о браке, которое официально узаконивает отношения между супругами. Другие документы, подтверждающие сожительство, не имеют юридических оснований для признания союза законным. Это касается так называемых гражданских браков или однополых союзов, которые в Словакии не признаются, даже если подобные документы о совместном проживании партнеров было выдано на территории Евросоюза. Законные супруги могут наследовать имущество после смерти одного из них, приобретать недвижимость и вещи для совместного владения ими, имея законное право на совместное имущество. Супруги могут затребовать медицинскую информацию о состоянии здоровья своего законного партнера при его госпитализации. Что касается кредитов и ипотек, то право и ответственность супруги также делят одинаково. Равно, как и право наследования, имущество передается по наследству мужу или жене. Они находятся в первой линии среди наследников.
1: А если пара живет долго вместе под одной крышей, не заключая брака, существуют ли для этого юридические возможности?
4: Да, у нотариуса можно заключить договор о том, что данные лица проживают вместе как сожители, то есть в гражданском браке. Но этот документ не имеет юридической силы в случае расхода пары или смерти одного из партнеров. Следует сказать, что и добрачный договор также является ничтожным с правовой точки зрения. В жизни невозможно предусмотреть все ситуации, но партнеры, будучи в гражданском браке, могут заключать любые договоры у нотариуса, но они вряд ли будут приниматься во внимание в суде, когда необходимо будет подтвердить личную причастность к своему партнеру или предъявить претензии при разделе имущества, а также наследования. Существует правовое понятие как совместно нажитое имущество. Оно касается супругов исключительно в законном браке. Законный муж и жена пользуются не только совместным имуществом, но и разделяют все траты и долги поровну. И, конечно, наследуют имущество после смерти своего законного супруга. Согласно словацкому законодательству, муж или жена не могут лишить совместно нажитого имущества своего партнера без расторжения брака. Если даже муж или жена напишут завещание в пользу третьего лица, суд не обязан его рассматривать. Брачный договор в Словакии не имеет такой силы, как в западных странах. При неожиданных обстоятельствах он может оказаться пустой бумажкой.
1: И в заключении старый добрый совет от адвоката. Регистрируйте брак и живите в мире и согласии. Какой бы ни была семья, она должна быть счастливой. И если молодежь отдаляется от традиций словацкой многочленной семьи, значит, так диктует время. И ничего не поделаешь. Старшее поколение всегда ворчало на молодых из-за несоблюдения того образа жизни, который соблюдали их предки. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

по земле доспелих. А роки течу, как Дунай, мисну в ярке, не даюся заставить. Яро, лото, есен, зима, Кархард, бунда, будьме са нам ознавить.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Председатель польского сейма Владимир Чажастый посетил Словакию с официальным визитом. В Братиславском замке его принял спикер Национального совета Словацкой республики Рихард Раши. На переговорах речь шла о взаимном сотрудничестве Словакии и Польши, а также о более тесном взаимодействии в рамках Вышеградской четверки. Словакия будет председательствовать в этом объединении с 1 июля текущего года. Как сказал спикер Национального совета Рихард Раши, одна из тем переговоров – помощь в восстановлении Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии, именно потому, что мы являемся ее прямыми соседями. Правительство ведет переговоры с компанией «Словнафт» о снижении цен на топливо. Об этом заявил министр внутренних дел Словацкой республики Матуш Шутай Эшток. «Я не думаю, что сегодня на повестке дня стоит снижение акцизного налога. Речь идет только о снижении цен на топливо». По словам Шутая Эштока, словацкое правительство оказало политическое давление на Украину для возобновления работы нефтепровода «Дружба», что имело решающее значение для компании «Словнафт» и всей группы «МОЛ». По данным Евростата, Словакия по ценам на бензин в ЕС занимает 21 место, а на дизельное топливо – 25. Военные учения «Сильная родословная 2026» пройдут на полигонах Лешт и Каменица над Цирхоу. В маневрах участвуют 3000 военнослужащих НАТО с более чем 400 единицами техники. Они проверят способность к взаимодействию при выполнении задач по защите территории государств-членов Альянса. 8460 избирателей из числа словацких граждан, проживающих за рубежом, зарегистрировались для голосования по почте на июльском референдуме. Большинство наших избирателей, 3540, проживает в Чехии. 880 избирателей хотят принять участие в голосовании из Великобритании, 691 из Германии, 462 из Швейцарии и 422 из Австрии. Голосование по почте из-за рубежа предназначено для граждан Словакии, не имеющих постоянного места жительства в Словакии или находящихся в день голосования за пределами страны. Напомним, что 4 июля в Словакии состоится всенародный референдум. Избирателям предлагается ответить на два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для высших руководителей страны и согласны ли они с возобновлением работы специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Всенародный референдум объявляет президент Словацкой Республики на основе петиции, которую должны подписать не менее 350 тысяч граждан Словацкой Республики. Более половины словаков не уверены в том, могут ли они с уверенностью отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реальности. Наибольший уровень неуверенности наблюдается у людей старше 60 лет. Однако молодое поколение, которое, как показывает исследование, проводит больше времени в социальных сетях и интернете, чаще всего сталкивается с сомнительным контентом, созданным искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Go4Insight. 62% опрошенных сталкиваются с материалами сомнительной достоверности в интернете как минимум раз в неделю. Почти две трети из них – почти ежедневно. Данные также показывают, что 46% респондентов считают, что могут отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реального контента. Только 8% опрошенных полагают, что могут распознать его с полной уверенностью. Опрос проводился в январе и феврале этого года на примере 1000 респондентов в возрасте от 15 до 79 лет. Самой красивой серией почтовых марок 2025 года стала серия под названием «Охрана природы. Коллекция бабочек» Центрального Словацкого музея в городе Банска-Бистрица. Автор дизайна – Кароль Феликс, гравер – Йозеф Чесла. Тема победившей серии марок имела успех в категории самых красивых конвертов. Конверт «Красоты нашей страны» – готическая часовня в Спишском Штверте занял второе место, а конверт первого дня выпуска – выдающиеся деятели Словацкого национального театра – третье.
0: Тема дня.
1: Уже долгие годы в Словакии существует неравная оплата труда мужчин и женщин, а также иностранных сотрудников и наемных рабочих из третьих стран. Словацкие компании не готовы к новым правилам прозрачной оплаты труда, которые вступят в силу в этом году. Об этом заявила директор по персоналу кадрового агентства Maxin Group Анна Брозак в связи с предстоящим законом о равной оплате труда для мужчин и женщин. Новый закон призван усилить принцип равной оплаты труда за равный труд или труд равной ценности с 7 июня 2026 года. Работодатели должны будут внедрить систему зарплат, основанную на объективных и гендерно-нейтральных критериях, не позднее 31 июля. Компании к этому не готовы. С января этого года у работодателей накопилось большое количество обязательств, и основные обязанности в основном лежат на отделах кадров, сказала Анна Брозак. По ее словам, для работодателей будет крайне важно иметь возможность объективно обосновать разницу в заработной плате в премиях между сотрудниками. Специалист по набору персонала и кадрам считает главной причиной трудовых споров неспособность работодателей ясно объяснить сотрудникам различия в оплате труда. Поправки в закон также регламентируют процесс приема на работу. Соискатели должны будут получить информацию о своей возможной заработной плате и всех ее составляющих до начала вступления трудового договора в силу. При этом работодатель не будет иметь права запрашивать информацию о предыдущей заработной плате кандидата. Для работников открываются новые возможности для контроля над соблюдением своих прав. Они смогут потребовать от руководства объяснить разницу в оплате труда между другими сотрудниками, выполняющими аналогичную работу, а также информацию о средней заработной плате на данной вакансии. Если сотрудник не получит убедительного объяснения, он может обратиться в профсоюзную организацию, а затем в инспекцию по труду или в Словацкий национальный центр по правам человека. Споры также могут быть рассмотрены в судебном порядке. Внесены изменения также в антидискриминационное законодательство. Все расходы и доказательства в случае подозрения на дискриминацию лягут на работодателя. Работодатель должен будет доказать отсутствие дискриминации. В случае успеха иска компания будет обязана выплатить разницу в заработной плате дополнительно.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Май – это месяц семейных традиций. Второе воскресенье мая – День матери, а 15 мая – День семьи. И у нас есть повод поговорить на эту тему. В Словакии сохраняются сильные семейные традиции, хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Дороговизны жизни и, в первую очередь, жилья. Возраст вступления в брак растет. Вначале карьера, потом семья. С рождением детей тоже не торопятся. А возможность развода и деления имущества супруги предусматривают заранее. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
0: Социальный блокнот.
3: В современном мире понятие семьи очень изменилось. В европейскую жизнь входят новые реалии, так называемой гендерной семьи, родители номер один и два. В Словакии пока эти явления не приживаются, потому что у нас, словаков, очень сильные семейные традиции, веками устоявшиеся понятия о семье и браке. Именно поэтому до сих пор в Словакии не приняты законы об однополых браках. Большинство политиков против введения подобных новшеств. Они опираются на мнение широкой общественности. То, что в Словакии сохраняются сильные семейные традиции, подтверждает и статистика. Хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Например, повышение цен на жилье, инфляция. Молодые люди стали позднее заключать брачный союз. Средний возраст мужчины, вступающего в брак, составляет 34 года 11 месяцев, а у женщин 31 год. За последние годы возраст женихов увеличился на 7 месяцев, а невест – на полгода. В прошлом Словацкая республика принадлежала к числу стран, где заключались браки среди очень молодых людей, то есть сразу после 20 лет. Последние десятилетия произошли изменения. Свадьбу молодые люди откладывают на более поздний срок. С 1993 года брачующиеся женихи и невесты повзрослели на 9 лет. научные сотрудники и статуправление изучили структуру современной словацкой семьи. Что она собой представляет, расскажет Людмила Иванчикова.
4: Детальнейшие информации, которые можем изыскать с этого удаётся.
5: Отдельная тема исследований – семья и домохозяйство. Согласно последним данным, семейные хозяйства в Словакии составляют 2 376 000. Это означает, что словаки традиционно предпочитают жить в семье под одной крышей. Большинство семей с детьми. Такие полные семьи или нуклеарные семьи составляют 60% от общего числа домохозяйств. Но есть и партнерские хозяйства, в которых проживают люди, не связанные родственными отношениями. Как правило, это партнеры по жизни. Таких в Словакии 37%. А вот тех, кто живет один в квартире или в доме, составляет 35%. Из них больше половины – женщины. Они приобретают себе жилье, чтобы жить самостоятельно и независимо.
4: Нам выразным способом изменила структура этих домашностей, потому что они предтим превышивали домашности, где было.
5: Отдельных домохозяйств становится больше. Семьи как бы дробятся. Под одной крышей уже не живет несколько поколений. Меняется состав семьи. Молодые люди, получив образование и профессию, приобретают жилье в ипотеку и начинают свою самостоятельную жизнь. Это становится трендом. Для молодого человека до 30 лет престижно приобрести квартиру и только потом обзаводиться семьей или вступать в партнерские отношения.
4: Домнівамося, що той нарост домашності єднотлівців є одним з трендів.
5: Я полагаю, що рост домохозяйств з єдиним чоловіком, проживаючим в квартирі або домі, зв'язан з сучасним образом життя. Чому це відбувається, предстоїть ізучити соціологам. Ми ж в статуправлінні збираємо дані і констатуємо то чи інше явлення. Для сравнения скажем, что в 1961 году в Словакии насчитывалось 100 тысяч одиноких людей без семьи. Согласно переписи 2021 года их стало 900 тысяч.
4: То є відслідок вісерих факторів. Урчите є то відслідок, поведала би сам, способу живота.
5: Это результат многих факторов. Но главное – это стиль жизни. У молодых людей иные ценности, чем у их родителей или более старшего поколения. Молодые люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей. Много молодежи переезжает из Восточной Словакии в Братиславу или другие города, где они осваиваются, приобретают собственное жилье. Согласно последним данным, больше всего одиноких людей проживает в Братиславском крае, меньше всего на Востоке, в Прешевском крае. Мы наблюдаем еще одну тенденцию современной семейной жизни – неполной семьи.
4: Чи є то уж тим, що ті жени са розгодли бути осамеле, мати лише дитя без партнера?
5: Возможно, это связано с тем, что некоторые женщины остаются с ребенком без своего партнера. Это или одинокая мать, или женщина с ребенком после развода. Есть и одинокие отцы, которые по разным причинам проживают вместе с детьми. Семья родителя-одиночки является хозяйством, которое ведется одним родителем, матерью или отцом. После развода, ухода или смерти супруга, либо потому, что брак никогда и не был заключен.
4: Дальший фактор, самозрейме, как уже было поведано, есть, что эти домашности единотлицов можем...
5: Следующим фактором роста домохозяйств, где проживает один или два члена семьи, это увеличение одиноких пожилых людей. Продолжительность жизни увеличивается, дети разъезжаются, один из супругов умирает. Одинокие старики не создают общую семью со своими детьми. Если эти люди будут иметь проблемы со здоровьем или социальные, финансовые трудности,
4: то значит, что популяция са дожива о много дольшего веку.
5: Если мы говорим о старении, то нужно принимать во внимание тот факт, что нынешнее поколение будет жить значительно дольше, чем предыдущее, особенно женщины. По нынешним меркам пожилым считается человек старше 65 лет. Затем идет группа людей, которым более 75 лет. Есть у нас жители, которым 85 и больше. Каждой из этих категорий граждан требуется поддержка и помощь – медицинская, социальная, финансовая. Однако многое зависит от того, в каких условиях проживает пожилой человек. Живет ли он в семье или один, и есть ли кому о нем позаботиться.
4: То засе є такий тренд, що ті то люди не витворяють домашність зі своїми дітьми.
5: Существует еще одно свойство одиноких домохозяйств. Дело в том, что молодые люди, которые приобрели свое жилье и не желая делиться с ним, живут в непостоянном партнерстве, то есть не регистрируют брак, и их союз, согласно нашим данным, не длится долго. Такие тенденции современной жизни стали типичными не только для Словакии. Снижение числа зарегистрированных браков наблюдается и в других европейских странах. Если мы рассмотрим современные домохозяйства, то увидим, что возросло количество людей, предпочитающих стиль сингл, а также полных семей с детьми, родители которых не состоят в официальном браке. Изменилась и структура домохозяйств. Если раньше это были в основном трех-четырехчленные семьи, то сейчас стало меньше семей с детьми. Супруги принимают решение, что не будут заводить детей.
4: Где один, а либо двое людей.

0: Как изменилась структура семьи за последние 20 лет? Об этом нам расскажет эксперт из статистического управления Словакии Зузана Подманицка.
1: Главным таким знаком є, що наозай тіто домацності са зменшую, чиже ті домацності маю менший почет членов.
2: Главной чертой современной словацкой семьи является то, что она сокращается по численности. Членов семьи становится меньше. Это обусловлено тем, что снижается рождаемость. Детей становится меньше. Многие супруги не хотят себя обременять родительскими заботами. Это связано также с изменениями в образе жизни, переносом материнства на более зрелый возраст, к 30 годам и старше. И кроме того, мы наблюдаем больше домохозяйств престарелых родителей со взрослыми детьми. Например, маме 80, а сыну почти 60.
0: Сейчас короткая музыкальная пауза, а после мы продолжим. Поет Аллан Микушек.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Еще совсем недавно жизнь человека невозможно было представить вне семьи. Одинокому всегда было трудно, но сегодняшний мир устроен иначе. Все больше людей предпочитает жить независимо ни от кого. Ни от родителей, ни от супруга, ни от детей. Как сейчас в нашем обществе молодые люди и не очень относятся к заключению брака? Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии, психологом Сильвией Лангерман.
2: По сути, в обществе, в котором мы живем, уже нет такой традиции вступать в семейные отношения до определенного возраста. Сейчас люди самостоятельно и независимо от мнения родителей и окружения решают, как и с кем им жить. Жениться, жить в партнерстве без заключения брака или остаться одному. Еще 20 лет назад люди на семейную жизнь смотрели иначе. А уж свободные партнерские отношения еще 30, 40, 50 лет назад обществом не воспринимались как равноценные браку и даже осуждались.
1: Почему в современном обществе многие предпочитают сожительство заключению брака?
2: Это случается потому, что молодые люди, хотя планируют заключить брак, но вначале решают пожить пробным сожительством, то есть испытать свои чувства перед заключением брака. Но вот проходит год, два, 10, и смысл заключения брака постепенно утрачивается. Люди живут по привычке, зачем им что-то менять? У них есть дети, нажитое имущество, все идет своим чередом. Проблемы могут возникнуть потом, когда один из партнеров умирает, и приходится решать вопрос с наследством.
1: Насколько в нашем обществе изменилось отношение к браку?
2: Есть у нас немало людей, которые вообще не собираются вступать в брак. Существует мнение, что долго и счастливо живут те пары, которые не захотели узаконить свои отношения. Однако подтверждения таким суждениям нет. Считаю, что близкие партнерские связи должны быть основаны на крепких приятельских отношениях, испытанных временем. Если партнеры хотят вместе преодолевать трудности и радоваться совместным успехам, это еще не значит, что их хорошие отношения будут гарантированы свидетельством о браке, а не желанием пары быть вместе и помогать друг другу. Не секрет, что много супружеских пар со свидетельством о браке живут несчастной супружеской жизнью, полной разочарований. Так что бумажка еще не делает человека счастливым. Есть люди, которые не хотят официально заключать брак. Они опасаются, что после этого их семейная жизнь круто изменится. До тех пор, пока они сохраняют добрачные партнерские отношения, они как бы защищены от скандалов и семейных разборок. Их статус влюбленных не позволяет им говорить лишнего, совершать некрасивые поступки. А как только станут мужем и женой, им уже стесняться нечего. Ты мой, а ты моя, и никуда не денешься. Иногда причиной нежелания заключать брак становится непростой опыт своих родителей, которые разводились, делили имущество детей, и это сопровождалось чередой скандалов. Поэтому партнеры опасаются заключать брак официально, чтобы избежать подобной ситуации. И живут по правилам: если мы партнеры, то когда хотим сойдемся, когда хотим разойдемся. Это касается в основном мужчин. Соберу вещи и уйду, хлопнув дверью. В наше время взгляд на развод уже более свободный, так же, как и партнерство в сожительстве. Общество это принимает.
1: Как сейчас молодые и не очень молодые люди выбирают партнеров? Изменился ли выбор за последнее время?
2: Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей выбирать себе партнера. Мир открыт для молодых людей. Они ездят, встречаются, знакомятся, переписываются, живут в социальных сетях. Не так, как было раньше, до интернета и открытия границ. Люди женились и выходили замуж из своего окружения, своего села или с улицы. Еще родители нынешних молодых людей знакомились на дискотеках или в летних лагерях отдыха. Изменилось все. Молодежь 21 века не собирается рано обременять себя семейными обязанностями, заводить детей. Они хотят пожить для себя. Поэтому меняется и качество семейных отношений. И расход партнеров без заключения брака более простой.
3: Это было иначе, как когда мы закрыты мажорство.
1: В наши дни молодые люди не спешат себя обременять брачными узами. Они живут в социальных сетях. В виртуальном мире нет бытовых ссор и дележки имущества. В социальных сетях можно развивать виртуальные отношения, которым не страшны бытовые потрясения. Заключение брака обязывает супругов соблюдать закон. Семейный кодекс в Словакии предусматривает защиту материнства и детства, а также права отца на ребенка. И в Конституции Словакии записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Национальные словацкие традиции непоколебимы. И очень долго существовало правило – вначале свадьба, а затем семейная жизнь. Почему важно официально заключать брак, расскажет специалист по семейному праву, адвокат Яна Микушева.
4: В Словакии правовую силу имеет исключительно свидетельство о браке, которое официально узаконивает отношения между супругами. Другие документы, подтверждающие сожительство, не имеют юридических оснований для признания союза законным. Это касается так называемых гражданских браков или однополых союзов, которые в Словакии не признаются, даже если подобные документы о совместном проживании партнеров было выдано на территории Евросоюза. Законные супруги могут наследовать имущество после смерти одного из них, приобретать недвижимость и вещи для совместного владения ими, имея законное право на совместное имущество. Супруги могут затребовать медицинскую информацию о состоянии здоровья своего законного партнера при его госпитализации. Что касается кредитов и ипотек, то право и ответственность супруги также делят одинаково. Равно, как и право наследования, имущество передается по наследству мужу или жене. Они находятся в первой линии среди наследников.
1: А если пара живет долго вместе под одной крышей, не заключая брака, существуют ли для этого юридические возможности?
4: Да, у нотариуса можно заключить договор о том, что данные лица проживают вместе как сожители, то есть в гражданском браке. Но этот документ не имеет юридической силы в случае расхода пары или смерти одного из партнеров. Следует сказать, что и добрачный договор также является ничтожным с правовой точки зрения. В жизни невозможно предусмотреть все ситуации, но партнеры, будучи в гражданском браке, могут заключать любые договоры у нотариуса, но они вряд ли будут приниматься во внимание в суде, когда необходимо будет подтвердить личную причастность к своему партнеру или предъявить претензии при разделе имущества, а также наследования.

0: за него рассматривать. Брачный договор в Словакии не имеет такой силы, как в западных странах. При неожиданных обстоятельствах он может оказаться пустой бумажкой.
1: И в заключении старый добрый совет от адвоката. Регистрируйте брак и живите в мире и согласии. Какой бы ни была семья, она должна быть счастливой. И если молодежь отдаляется от традиций словацкой многочленной семьи, значит, так диктует время. И ничего не поделаешь. Старшее поколение всегда ворчало на молодых из-за несоблюдения того образа жизни, который соблюдали их предки. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Председатель польского сейма Владимир Чажастый посетил Словакию с официальным визитом. В Братиславском замке его принял спикер Национального совета Словацкой республики Рихард Раши. На переговорах речь шла о взаимном сотрудничестве Словакии и Польши, а также о более тесном взаимодействии в рамках Вышеградской четверки. Словакия будет председательствовать в этом объединении с 1 июля текущего года. Как сказал спикер Национального совета Рихард Раши, одна из тем переговоров – помощь в восстановлении Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии, именно потому, что мы являемся ее прямыми соседями. Правительство ведет переговоры с компанией «Словнафта» о снижении цен на топливо. Об этом заявил министр внутренних дел Словацкой республики Матуш Шутай Эшток. «Я не думаю, что сегодня на повестке дня стоит снижение акцизного налога. Речь идет только о снижении цен на топливо». По словам Шутая Эштока, словацкое правительство оказало политическое давление на Украину для возобновления работы нефтепровода «Дружба», что имело решающее значение для компании «Словнафт» и всей группы «МОЛ». По данным Евростата, Словакия по ценам на бензин в ЕС занимает 21 место, а на дизельное топливо – 25. Военные учения «Сильная родословная 2026» пройдут на полигонах Лешт и Каменица над Цирхоу. В маневрах участвуют 3000 военнослужащих НАТО с более чем 400 единицами техники. Они проверят способность к взаимодействию при выполнении задач по защите территории государств-членов Альянса. 8460 избирателей из числа словацких граждан, проживающих за рубежом, зарегистрировались для голосования по почте на июльском референдуме. Большинство наших избирателей, 3540, проживает в Чехии. 880 избирателей хотят принять участие в голосовании из Великобритании, 691 из Германии, 462 из Швейцарии и 422 из Австрии. Голосование по почте из-за рубежа предназначено для граждан Словакии, не имеющих постоянного места жительства в Словакии или находящихся в день голосования за пределами страны. Напомним, что 4 июля в Словакии состоится всенародный референдум. Избирателям предлагается ответить на два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для высших руководителей страны и согласны ли они с возобновлением работы специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Всенародный референдум объявляет президент Словацкой Республики на основе петиции, которую должны подписать не менее 350 тысяч граждан Словацкой Республики. Более половины словаков не уверены в том, могут ли они с уверенностью отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реальности. Наибольший уровень неуверенности наблюдается у людей старше 60 лет. Однако молодое поколение, которое, как показывает исследование, проводит больше времени в социальных сетях и интернете, чаще всего сталкивается с сомнительным контентом, созданным искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Go4Insight. 62% опрошенных сталкиваются с материалами сомнительной достоверности в интернете как минимум раз в неделю. Почти две трети из них – почти ежедневно. Данные также показывают, что 46% респондентов считают, что могут отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реального контента. Только 8% опрошенных полагают, что могут распознать его с полной уверенностью. Опрос проводился в январе и феврале этого года на примере 1000 респондентов в возрасте от 15 до 79 лет. Самой красивой серией почтовых марок 2025 года стала серия под названием «Охрана природы. Коллекция бабочек» Центрального Словацкого музея в городе Банска-Бистрица. Автор дизайна – Кароль Феликс, гравер – Йозеф Чесла. Тема победившей серии марок имела успех в категории самых красивых конвертов. Конверт «Красоты нашей страны» готическая часовня в Спишском Штверте занял

0: место, а конверт первого дня выпуска «Выдающиеся деятели Словацкого национального театра» – третье.
1: Тема дня.
0: Уже долгие годы в Словакии существует неравная оплата труда мужчин и женщин, а также иностранных сотрудников и наемных рабочих из третьих стран. Словацкие компании не готовы к новым правилам прозрачной оплаты труда, которые вступят в силу в этом году. Об этом заявила директор по персоналу кадрового агентства Maxin Group Анна Брозак в связи с предстоящим законом о равной оплате труда для мужчин и женщин. Новый закон призван усилить принцип равной оплаты труда за равный труд или труд равной ценности с 7 июня 2026 года. Работодатели должны будут внедрить систему зарплат, основанную на объективных и гендерно-нейтральных критериях, не позднее 31 июля. Компании к этому не готовы. С января этого года у работодателей накопилось большое количество обязательств, и основные обязанности в основном лежат на отделах кадров, сказала Анна Брозак. По ее словам, для работодателей будет крайне важно иметь возможность объективно обосновать разницу в заработной плате в премиях между сотрудниками. Специалист по набору персонала и кадрам считает главной причиной трудовых споров неспособность работодателей ясно объяснить сотрудникам различия в оплате труда. Поправки в закон также регламентируют процесс приема на работу. Соискатели должны будут получить информацию о своей возможной заработной плате и всех ее составляющих до начала вступления трудового договора в силу. При этом работодатель не будет иметь права запрашивать информацию о предыдущей заработной плате кандидата. Для работников открываются новые возможности для контроля над соблюдением своих прав. Они смогут потребовать от руководства объяснить разницу в оплате труда между другими сотрудниками, выполняющими аналогичную работу, а также информацию о средней заработной плате на данной вакансии. Если сотрудник не получит убедительного объяснения, он может обратиться в профсоюзную организацию, а затем в инспекцию по труду или в Словацкий национальный центр по правам человека. Споры также могут быть рассмотрены в судебном порядке. Внесены изменения также в антидискриминационное законодательство. Все расходы и доказательства в случае подозрения на дискриминацию лягут на работодателя. Работодатель должен будет доказать отсутствие дискриминации. В случае успеха иска компания будет обязана выплатить разницу в заработной плате дополнительно.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Май – это месяц семейных традиций. Второе воскресенье мая – День матери, а 15 мая – День семьи. И у нас есть повод поговорить на эту тему. В Словакии сохраняются сильные семейные традиции, хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Дороговизны жизни и, в первую очередь, жилья. Возраст вступления в брак растет. Вначале карьера, потом семья. С рождением детей тоже не торопятся. А возможность развода и деления имущества супруги предусматривают заранее. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
1: Социальный блокнот.
3: В современном мире понятие семьи очень изменилось. В европейскую жизнь входят новые реалии, так называемой гендерной семьи, родители номер один и два. В Словакии пока эти явления не приживаются, потому что у нас, словаков, очень сильные семейные традиции, веками устоявшиеся понятия о семье и браке. Именно поэтому до сих пор в Словакии не приняты законы об однополых браках. Большинство политиков против введения подобных новшеств. Они опираются на мнение широкой общественности. То, что в Словакии сохраняются сильные семейные традиции, подтверждает и статистика. Хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Например, повышение цен на жилье, инфляция. Молодые люди стали позднее заключать брачный союз. Средний возраст мужчины, вступающего в брак, составляет 34 года 11 месяцев, а у женщин 31 год. За последние годы возраст женихов увеличился на 7 месяцев. а невест – на полгода. В прошлом Словацкая республика принадлежала к числу стран, где заключались браки среди очень молодых людей, то есть сразу после 20 лет. Последние десятилетия произошли изменения. Свадьбу молодые люди откладывают на более поздний срок. С 1993 года брачующиеся женихи и невесты повзрослели на 9 лет. Научные сотрудники и статуправление изучили структуру современной словацкой семьи. Что она собой представляет, расскажет Людмила Иванчикова.
4: Отдельная тема исследований – семья и домохозяйство. Согласно последним данным, семейные хозяйства в Словакии составляют 2 миллиона 376 тысяч. Это означает, что словаки традиционно предпочитают жить в семье под одной крышей, большинство семей с детьми. Такие полные семьи или нуклеарные семьи составляют 60% от общего числа домохозяйств. Но есть и партнерские хозяйства, в которых проживают люди, не связанные родственными отношениями. Как правило, это партнеры по жизни. Таких в Словакии 37%. А вот тех, кто живет один в квартире или в доме, составляет 35%. Из них больше половины – женщины. Они приобретают себе жилье, чтобы жить самостоятельно и независимо.
5: Нам выразным способом изменила структура этих домашностей, потому что они предтим превышивали домашности, где было.
4: Отдельных домохозяйств становится больше. Семьи как бы дробятся. Под одной крышей уже не живет несколько поколений. Меняется состав семьи. Молодые люди, получив образование и профессию, приобретают жилье в ипотеку и начинают свою самостоятельную жизнь. Это становится трендом. Для молодого человека до 30 лет престижно приобрести квартиру и только потом обзаводиться семьей или вступать в партнерские отношения.
5: Домнівамося, що той нарост домашності єднотлівців є одним з трендів.
4: Я полагаю, що рост домохозяйств з єдиним чоловіком, проживаючим в квартирі або домі, зв'язан з сучасним образом життя. Чому це відбувається, предстоїть ізучити соціологам. Ми ж в статуправлінні збираємо дані і констатуємо то чи інше явлення. Для сравнения скажем, что в 1961 году в Словакии насчитывалось 100 тысяч одиноких людей без семьи. Согласно переписи 2021 года их стало 900 тысяч.
5: То є відслідок вісерих факторів. Určitě є то відслідок, повідала би сам, способу живота.
4: Это результат многих факторов. Но главное – это стиль жизни. У молодых людей иные ценности, чем у их родителей или более старшего поколения. Молодые люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей. Много молодежи переезжает из Восточной Словакии в Братиславу или другие города, где они осваиваются, приобретают собственное жилье. Согласно последним данным, больше всего одиноких людей проживает в Братиславском крае, меньше всего на Востоке, в Прешевском крае. Мы наблюдаем еще одну тенденцию современной семейной жизни – неполной семьи.
5: Чи є то уж тим, що ті жени са розгодли бути осамеле, мати лише дитя без партнера?
4: Возможно, это связано с тем, что некоторые женщины остаются с ребенком без своего партнера. Это или одинокая мать, или женщина с ребенком после развода. Есть и одинокие отцы, которые по разным причинам проживают вместе с детьми. Семья родителя-одиночки является хозяйством, которое ведется одним родителем, матерью или отцом. После развода, ухода или смерти супруга, либо потому, что брак никогда и не был заключен.
5: Дальше фактор, самозрейме, как уж тут было поведано, есть, что эти домашности единотлицов можем...
4: Следующим фактором роста домохозяйств, где проживает один или два члена семьи, это увеличение одиноких пожилых людей. Продолжительность жизни увеличивается, дети разъезжаются, один из супругов умирает. Одинокие старики не создают общую семью со своими детьми. Если эти люди будут иметь проблемы со здоровьем или социальные, финансовые трудности,
5: то значит, что популяция са дожива о много дольшего веку.
4: Если мы говорим о старении, то нужно принимать во внимание тот факт, что нынешнее поколение будет жить значительно дольше, чем предыдущее, особенно женщины. По нынешним меркам пожилым считается человек старше 65 лет. Затем идет группа людей, которым более 75 лет. Есть у нас жители, которым 85 и больше. Каждой из этих категорий граждан требуется поддержка и помощь – медицинская, социальная, финансовая. Однако многое зависит от того, в каких условиях проживает пожилой человек. Живет ли он в семье или один, и есть ли кому о нем позаботиться.
5: То засе є такий тренд, що тіто людя не витворяють домашню за своїми дітьми.
4: Существует еще одно свойство одиноких домохозяйств. Дело в том, что молодые люди, которые приобрели свое жилье и не желая делиться с ним, живут в непостоянном партнерстве, то есть не регистрируют брак, и их союз, согласно нашим данным, не длится долго. Такие тенденции современной жизни стали типичными не только для Словакии. Снижение числа зарегистрированных браков наблюдается и в других европейских странах. Если мы рассмотрим современные домохозяйства, то увидим, что возросло количество людей, предпочитающих стиль сингл, а также полных семей с детьми, родители которых не состоят в официальном браке. Изменилась и структура домохозяйств. Если раньше это были в основном трех-четырехчленные семьи, то сейчас стало меньше семей с детьми. Супруги принимают решение, что не будут заводить детей.
5: Где один, либо двое людей.

0: Как изменилась структура семьи за последние 20 лет? Об этом нам расскажет эксперт из статистического управления Словакии Зузана Подманицка.
1: Главным таким знаком є, що наозай тіто домацності са зменшую, чиже ті домацності маю менші почет членов.
2: Главной чертой современной словацкой семьи является то, что она сокращается по численности. Членов семьи становится меньше. Это обусловлено тем, что снижается рождаемость. Детей становится меньше. Многие супруги не хотят себя обременять родительскими заботами. Это связано также с изменениями в образе жизни, переносом материнства на более зрелый возраст, к 30 годам и старше. И кроме того, мы наблюдаем больше домохозяйств престарелых родителей со взрослыми детьми. Например, маме 80, а сыну почти 60.
0: Сейчас короткая музыкальная пауза, а после мы продолжим. Поет Аллан Микушек.

0: Радио Словакия International.
1: Еще совсем недавно жизнь человека невозможно было представить вне семьи. Одинокому всегда было трудно, но сегодняшний мир устроен иначе. Все больше людей предпочитает жить независимо ни от кого. Ни от родителей, ни от супруга, ни от детей. Как сейчас в нашем обществе молодые люди и не очень относятся к заключению брака? Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии, психологом Сильвией Лангерман.
2: В подстате это уж не такая повинность.
3: По сути, в обществе, в котором мы живем, уже нет такой традиции вступать в семейные отношения до определенного возраста. Сейчас люди самостоятельно и независимо от мнения родителей и окружения решают, как и с кем им жить. Жениться, жить в партнерстве без заключения брака или остаться одному. Еще 20 лет назад люди на семейную жизнь смотрели иначе. А уж свободные партнерские отношения еще 30, 40, 50 лет назад обществом не воспринимались как равноценные браку и даже осуждались.
1: Почему в современном обществе многие предпочитают сожительство заключению брака?
3: Это случается потому, что молодые люди, хотя планируют заключить брак, но вначале решают пожить пробным сожительством, то есть испытать свои чувства перед заключением брака. Но вот проходит год, два, 10... И смысл заключения брака постепенно утрачивается. Люди живут по привычке, зачем им что-то менять? У них есть дети, нажитое имущество, все идет своим чередом. Проблемы могут возникнуть потом, когда один из партнеров умирает и приходится решать вопрос с наследством.
1: Насколько в нашем обществе изменилось отношение к браку?
3: Есть у нас немало людей, которые вообще не собираются вступать в брак. Существует мнение, что долго и счастливо живут те пары, которые не захотели узаконить свои отношения. Однако подтверждения таким суждениям нет. Считаю, что близкие партнерские связи должны быть основаны на крепких приятельских отношениях, испытанных временем. Если партнеры хотят вместе преодолевать трудности и радоваться совместным успехам, это еще не значит, что их хорошие отношения будут гарантированы свидетельством о браке, а не желанием пары быть вместе и помогать друг другу. Не секрет, что много супружеских пар со свидетельством о браке живут несчастной супружеской жизнью, полной разочарований. Так что бумажка еще не делает человека счастливым. Есть люди, которые не хотят официально заключать брак. Они опасаются, что после этого их семейная жизнь круто изменится. До тех пор, пока они сохраняют добрачные партнерские отношения, они как бы защищены от скандалов и семейных разборок. Их статус влюбленных не позволяет им говорить лишнего и совершать некрасивые поступки. А как только станут мужем и женой, им уже стесняться нечего. Ты мой, а ты моя, и никуда не денешься. Иногда причиной нежелания заключать брак становится непростой опыт своих родителей, которые разводились, делили имущество детей, и это сопровождалось чередой скандалов. Поэтому партнеры опасаются заключать брак официально, чтобы избежать подобной ситуации. И живут по правилам: если мы партнеры, то когда хотим сойдемся, когда хотим разойдемся. Это касается в основном мужчин. Соберу вещи и уйду, хлопнув дверью. В наше время взгляд на развод уже более свободный, так же, как и партнерство в сожительстве. Общество это принимает.
1: Как сейчас молодые и не очень молодые люди выбирают партнеров? Изменился ли выбор за последнее время?
3: Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей выбирать себе партнера. Мир открыт для молодых людей. Они ездят, встречаются, знакомятся, переписываются, живут в социальных сетях. Не так, как было раньше, до интернета и открытия границ. Люди женились и выходили замуж со своего окружения, своего села или с улицы. Еще родители нынешних молодых людей знакомились на дискотеках или в летних лагерях отдыха. Изменилось все. Молодежь 21 века не собирается рано обременять себя семейными обязанностями, заводить детей. Они хотят пожить для себя. Поэтому меняется и качество семейных отношений. И расход партнеров без заключения брака более простой.
1: В наши дни молодые люди не спешат себя обременять брачными узами. Они живут в социальных сетях. В виртуальном мире нет бытовых ссор и дележки имущества. В социальных сетях можно развивать виртуальные отношения, которым не страшны бытовые потрясения. Заключение брака обязывает супругов соблюдать закон. Семейный кодекс в Словакии предусматривает защиту материнства и детства, а также права отца на ребенка. И в Конституции Словакии записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Национальные словацкие традиции непоколебимы. И очень долго существовало правило – вначале свадьба, а затем семейная жизнь. Почему важно официально заключать брак, расскажет специалист по семейному праву, адвокат Яна Микушева.
4: В Словакии правовую силу имеет исключительно свидетельство о браке, которое официально узаконивает отношения между супругами. Другие документы, подтверждающие сожительство, не имеют юридических оснований для признания союза законным. Это касается так называемых гражданских браков или однополых союзов, которые в Словакии не признаются, даже если подобные документы о совместном проживании партнеров было выдано на территории Евросоюза. Законные супруги могут наследовать имущество после смерти одного из них, приобретать недвижимость и вещи для совместного владения ими, имея законное право на совместное имущество. Супруги могут затребовать медицинскую информацию о состоянии здоровья своего законного партнера при его госпитализации. Что касается кредитов и ипотек, то право и ответственность супруги также делят одинаково. Равно, как и право наследования, имущество передается по наследству мужу или жене. Они находятся в первой линии среди наследников.
1: А если пара живет долго вместе под одной крышей, не заключая брака, существуют ли для этого юридические возможности?
4: Да, у нотариуса можно заключить договор о том, что данные лица проживают вместе как сожители, то есть в гражданском браке. Но этот документ не имеет юридической силы в случае расхода пары или смерти одного из партнеров. Следует сказать, что и добрачный договор также является ничтожным с правовой точки зрения. В жизни невозможно предусмотреть все ситуации, но партнеры, будучи в гражданском браке, могут заключать любые договоры у нотариуса, но они вряд ли будут приниматься во внимание в суде, когда необходимо будет подтвердить личную причастность к своему партнеру или предъявить претензии при разделе имущества, а также наследование. Существует правовое понятие как совместно нажитое имущество. Оно касается супругов исключительно в законном браке. Законный муж и жена пользуются не только совместным имуществом, но и разделяют все траты и долги поровну. И, конечно, наследуют имущество после смерти своего законного супруга. Согласно словацкому законодательству, муж или жена не могут лишить совместно нажитого имущества своего партнера без расторжения брака. Если даже муж или жена напишут завещание в пользу третьего лица, суд не обязан его рассматривать. Брачный договор в Словакии не имеет такой силы, как в западных странах. При неожиданных обстоятельствах он может оказаться пустой бумажкой.
1: И в заключении старый добрый совет от адвоката. Регистрируйте брак и живите в мире и согласии. Какой бы ни была семья, она должна быть счастливой. И если молодежь отдаляется от традиций словацкой многочленной семьи, значит, так диктует время. И ничего не поделаешь. Старшее поколение всегда ворчало на молодых из-за несоблюдения того образа жизни, который соблюдали их предки. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

даются заставить. Яро, лото, есть зима, кархард бунда. Будьме са нам узунавить.

тесно место. Уж ближимся к цели, сме с одного цеста. Уробме си ласку,